0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива. Саламатсыма.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Вообще люди-то хотят не то, что в России, не в России. В общем, каждый восьмой россиянин хочет, не хочет жить в России, а хочет жить на Луне. Это не то, что переехать вообще в другую страну или как-то эмигрировать.
4: Они думают, там телега
3: Луна,
4: без VPN работает.
3: Луна. В общем, провели большой опрос. И это хотят сделать не только малообеспеченные, но и очень обеспеченные люди. Все туда. И по возрасту. Ну, это в основном зумеры, кстати. У них пока есть и силы, и желание, и вайб переезжать хоть куда. И вот ты спроси, а если на Луну? Так вообще классно.
5: Ну что, волонтеры?
3: Готовы к космическим подвигам. Москва, Кассиопия.
5: Вот
3: отроки
5: они,
3: во вселенной.
5: Космические подвиги. Вот это все, конечно.
3: Да.
5: А просто люди хотят смыться туда, где нет огорода и не надо с родителями там время проводить.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
3: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а отдых какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
2: Мы начинаем.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро. 7:05 в Екатеринбурге. 23 июля. Четверг на календаре. И за окном сейчас плюс 21 градус.
1: Ну и вот вчера уже такое прямо... Жарко-жарко вообще.
0: Жарко, да.
1: Вчера я в какой-то момент тоже там к офису к одному подходил. Видимо, асфальт недавно положили. И он так, знаешь, вот это вот ощущение мягкого асфальта.
2: А это еще не плюс 40, как в некоторых городах.
1: А там и до 50 на солнце поднималось, поэтому я так это ощутил вот это лето. Возможно, это были самые...
0: В смысле, были? Да
1: ну, как бы, возможно, это были именно вот те ощущения, которые останутся и не повторятся.
0: Но вообще до конца июля, судя по прогнозу, такая погода будет в городе.
1: До конца июля осталось полторы недели, даже меньше.
2: Может, ты знаешь, устанем, потом будем просить вот еще обратно.
3: Жалуешь, у тебя еще отпуск впереди.
1: Я очень надеюсь, что вот следующие выходные будут хорошими, теплыми.
0: А потому что будет день города.
3: Специально перенесли, чтобы была хорошая погода. Погода не подведи.
1: Вот очень на это надеюсь. Пальчики держу. Ребят, начинаем новый день вместе с вами. Катапульта будет здесь до 11 утра, так что всем здрасте.
4: Реклама. Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
5: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
4: Высокие потолки до 3 метров.
5: Система очистки воздуха и воды.
4: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
6: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: В Монетке вкусно и выгодно. Пятновыводитель бренд Free 1 килограмм. 219 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
13: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
15: Строим новое!
16: Ремонтируем любимое!
15: Покупаем «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
17: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
18: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полный грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
20: Катапульта.

0: Спонсор афиши ИП «Богатырев АВ». Мотосалон «Емото» на 40-летие комсомола 32В.
1: Председатель Совета ветеранов.
2: Это я.
0: Доброе утро, 7 часов 16 минут в Екатеринбурге. С вами «Катапульта», ветераны кинопросмотров. Сейчас расскажу о том, какие фильмы можно будет посмотреть с сегодняшнего дня в кинотеатрах. И это ее личный ад. Фильм, который снял датский режиссер впервые, ну не впервые, а за 10 лет, вот был большой перерыв у него. Раньше он снял, допустим, фильм «Неоновый демон». И сейчас опять у него все в таких неоновых тонах. Сюжет разворачивается в футуристическом мегаполисе, который окутан розовым туманом. И вот из тумана появляется кожаный человек. Монстр.
3: В смысле, голый?
0: Монстр, рожденный болью, женскими страхами, и он убивает молодых девушек. И вот как раз одна из девушек и ее подруга, блогерша, становятся свидетелями такого преступления. А они между собой соперницы, и вот их соперничество уходит на второй план, и теперь они должны выжить, собственно говоря, в этом городе с этим маньяком.
4: Мои сны при температуре 39,9.
0: Да, ну там еще параллельно, еще там истории семейные разные идут. В общем, на Каннском кинофестивале в мае вот этот фильм показали. Там очень долго хлопали.
4: А вы обратили внимание, что критикам сейчас чем больше трешенины дают, тем они более довольны?
0: Ну, уже все много чего насмотрелись. Ну,
4: нужна, видимо, встряска ребятам.
5: Ну, это как вот сейчас всех что-то бомбануло за этот фильм про инопланетян, ну, Спилберга.
4: День разоблачения. Я вчера посмотрел, такая вата,
5: да?
4: Честно.
5: Вата полнейшая.
0: Да вы что?
5: Просто вот, ну, одно да потому.
4: Спойлер, там все. Инопланетяне только в конце появляются на 5 минут.
5: Так и то там какие-то видео нарезки, какой, короче, ну, вообще
4: фигня. Это как обычная
0: что,
4: серия.
0: Что-то со сценаристами, помните, в Голливуде же была
5: Нет, там, понимаешь,
0: что-то?
5: Как бы штука какая. Вроде по сценарию все такое интересное, там же Эмили Блант.
4: Таинственное.
5: Все такое таинственное, все вроде завязка. Ты все ждешь, когда пойдет развитие, когда пойдет колбасня, когда пойдут как бы, ну,
3: а
5: вот
3: оно
5: прям...
3: Не идет?
5: Оно не идет, просто вот продолжается вот это вот как будто бы завязка. И в конце что-то бах, и подраспутали, но тоже...
0: Ой,
5: на
0: ну
5: полшишечки,
0: ладно.
5: Короче. Такое кино себе. 2 часа 20 минут убитого времени.
0: Японское
5: я вчера замерил.
0: Японское кино можно посмотреть. Ни Сакамото. Значит, там по сюжету бывший профессиональный киллер уже забросил свое ремесло. Вот это вот, как обычно, женился, растолстел. Что-то какой-то магазинчик у него. И вот опять надо выйти на... путь, там, где нужны его способности. А с женой-то он договорился, все, никаких убийств больше, ничего.
3: Я точно не буду пить и убивать.
4: Я отвезу тебя на дачу, буду возить, да, рассаду твою высаживать, грядки полоть.
0: Японцы кайфанули от этого фильма, вот зайдет ли он
4: нам, не знаю. Как еще раз он называется?
0: Не Сакамото. Так, и наш российский фильм для детей, кто в городе, посмотреть «Мой дикий друг. Возвращение домой». Это продолжение истории про моего дикого друга, это про Лиса. Mm-hmm. Мальчик подружился с Лисом, и тут уже теперь следующая дальше история развивается. Семья вот этого Лиса, ее отвозят куда-то в какой-то там, ну, в общем, что-то с ними хотят сделать. Вот, своровать. И ему нужно мальчику найти эту семью и...
4: Я предлагаю сделать продолжение о том, как мужик подружился с белкой и что из этого стало.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Круто!
9: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
10: Спидбайком от Емото ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
11: Пора-пора, Емото, мото-мото.
9: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
10: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емото.ру.
12: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранит 304-667-404-800-092.
13: Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Свет.

0: связь.
1: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
2: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
3: 47-46-45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
4: Гиперлента поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей при покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с лентой.
5: Лента.
6: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
7: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
8: Застройщик ООО «Энко Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
9: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН 5-304-662-533-101. 2026 год.
10: В мире, где цены постоянно растут, где хорошие предложения исчезают за секунды, есть место, где все стабильно. Lucky Motors. Только сейчас новый Geely City Ray от 2 299 000 рублей. Lucky Motors Geely. Эскадронная 41. 228-26-26.
11: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: Катапульта.
13: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:27 в Екатеринбурге. Начинаем проверку на дорогах. Спонсор проверки ООО «СЗ Ривьера Инвест» Айвазовский. Ну а на посту находится Саня. Что там происходит? Есть ли пробки? Давай рассказывай, ждем от тебя информацию.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Значит, что касается движения в городе, сейчас только-только просыпаются в некоторых участках люди. Значит, что касается отдаленных районов, пока только-только проснулся человек. Только-только проснулся народ со стороны Пышмы. Авария опять на развороте. Из-за этого уже от Якадовской развязки подстаивают люди. Я не знаю, ну где-то надо было придумывать на самой развязке развороты. Это, конечно, редкостная порнография, вот так вот разворачиваться через светофор на очень оживленной улице. С затруднениями в движении также участок улицы, почему-то вот, кстати, Шварца подстаивает в направлении Белинского. Сегодня с утра люди об этом написали. Затруднения в районе Академа на Сахарова-Дегенина, в районе Кольца оживление в направлении Бардина-Шаумяна, также перед Серафимой Дерябиной оживилась Бебеля в районе Таватуйской на Уралмаш. Более-менее норм, Эльмаш тоже пока не жжет. Щербакова тоже проснулась пораньше в районе Уктуса. Но в целом, как бы пока трафик очень-очень утренний. Главная просьба ко всем, пожалуйста, не гоняйте, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП Телепов в Иван Васильевич. Новый детейлинг. Напомню, телефон наш 237-104. Вы можете уже сейчас звонить. Мы разговариваем об автомобилях на разные автомобильные темы. Пожалуйста, звоните. С удовольствием пообщаемся. Кто на связи у нас? Доброе утро. Алло.
3: Доброе утро.
2: Да, привет.
3: Вопрос. Угу. Звонил пару месяцев назад, решал, с чего пересаживаться с TXL.
2: Угу.
3: Вот, рекомендация была Манжара. Блин, ну нет, ну что-то не то пальто. В общем, дождался я выхода нового MX. Типа русско-адаптированный XIT, я же не помню, как он называется, Сенту, Менту. В общем, появился новый XIT, который в России собирают, MX называется.
2: Угу.
3: Такой Porsche Carrera на китайский. Посмотрел, ну, прям вот есть ощущение, что ну не то, опять пальто. Опять же остался выбор, куда бежать. Посмотрел чанганы, хавалы и все остальное. Есть такое ощущение, что все, что, грубо говоря, числится одноклассниками, ну, классом ниже, по отделке салона, там еще по каким-то историям. Вот, ну, либо прыгать в класс выше, что вроде как среди одноклассников действительно выбора не очень много. Среди китайцев.
2: Подожди, а ты с Exida TXL пересаживаешься?
3: Да.
2: И Манжара вообще тебе никак?
3: Он, знаете, я когда 2,5 года назад покупал TXL, у меня стоял выбор либо то, либо то. Да, как бы и тогда мы катался на тест-драйве 2 раза на Манжара. Но вот есть какое-то вот внутреннее, что ну не то пальто.
2: Интересно. Вот ну ладно, на самом деле это просто даже разного класса автомобили. Но давай так. Начнем тогда плясать от бюджета. Бюджет какой сейчас у тебя?
3: Ну, все у нас получается до 5 миллионов.
2: Ну, это приличный бюджет, поэтому ты себе можешь позволить действительно разгуляться. Можно даже смотреть и автомобили европейского производства из Китая. Просто зависит от того, что ты хочешь. Да, по поводу ЕС.
3: Параллельный импорт. Хочу, вот, чтобы было официально завезено, угу. Чтобы была гарантия, чтобы был официальный дилер, чтобы я как бы вообще себе голову не ломал. Чтобы с машины я ее сдал дилеру. И никаких вопросов, проблем не возникает. Не бегать, не искать сервис, еще что-нибудь. Вот, знаете, такое, я хочу на автомобиле просто ездить.
2: Ну вот давай так, чтобы вот если бюджет этот у меня бы был, и мне нужен был бы автомобиль, допустим, там, классом уже выше, из того производства, которое ты, допустим, смотришь, действительно похвалить что-то, только вот 2 варианта. Один я тебе тогда посоветовал, а второй я бы себе рассматривал, если бы я не хотел уходить с этой марки. То есть я бы себе, например, смотрел бы Тига 9, но он внешне скучнейший.
3: Я смотрел его в том числе, но... Ну, блин, ну, я, сори, ну, садишься в салон, извините, у меня машина 23-го года, я понимаю, что там подвеска лучше стала. Но ты, когда садишься в Тига после Эксида, ну, ощущение, ты в Китае прям жесткий пластик застел.
2: Слушай, ну, ты прям такое ощущение, как будто TXL, да тоже балалайка, ну, ты чё?
3: Балалайка,
2: ну,
3: согласен.
2: Ну, как бы, ну, чё ты там, я бы понял, если бы ты против VX сравнивал еще, ну, прям реально модель удачная получилась. Но, как бы TXL, ну, пардон, мы вообще всегда говорили, что TXL это какой-то странный заход у Эксида, не надо было делать эту машину, она очень бюджетно по сравнению со своими старшими братьями выглядит. Поэтому что там нахваливать-то ее? В этом плане девятка хотя бы там на многих позициях интереснее. Она и с доработками очень важными. Если тебе кажется, что она внутри прям Китай-Китай, ну, брать тогда уже смотреть Европу-Европу, но там нет гарантии. И что касается... Ну, может быть, еще посмотреть что-то у других производителей вообще электрическое или гибридное. Тоже как вариант. У того же Cherry, кстати, есть, но там, опять же, внутри будет так себе. Если мы смотрим какие-то машины уже пошустрее, там, поинтереснее, это бюджет под 6 миллионов рублей. Можно посмотреть те же чанганы в районе 5 миллионов, но там есть, опять же, у людей вот садятся, они и говорят, вот это мне не нравится, это вот никак у этих, это не то, здесь вот так, тут, у кого-то русификации не хватает, у кого чего, но тут что-то, вот честно тебе скажу, сравнивать сало с колбасой, ну, нет никакого резона, правда. В общем, мы берем с тобой автомобиль ниже на 2 сегмента, ты его нахваливаешь. Я тебе говорю, машины в 2 раза интереснее в плане богатой комплектации и всего остального, управляемее, быстрее, комфортнее. Ты говоришь, не, Китай, фу. А TXL прям не Китай.
3: Ну, я понимаю. Нет, я понимаю.
2: Ну, честно тебе скажу, но как бы уж тогда вообще можно на самом деле приземлиться на какой-то модели типа Атласа там, или вот Одноклассников в бюджете 3 миллиона и не прыгать никуда. Ты зато на нем отъездишь, да, там потеряешь 15-20%, дальше пойдешь. Ну, не будет как бы у тебя вот этого завышенного ожидания. Можно посмотреть, не знаю, там, в конце концов, хотя бы даже GQ 8, но мне не очень там как бы статистика понравилась, на самом деле.
3: У меня вообще была мысль, я бы, честно говоря, взял бы еще один TXL бы ездил, но, к сожалению, уэх, в России больше не возят.
2: Ну, потому что, как бы, народ немножечко подразочаровался в том числе.
3: Ну, возможно, можно считать, что я единственный фанат. Вопрос.
2: Давай быстренько.
3: В итоге, по эксплуатации TXL, сейчас у меня заканчивается подвеска, всякая требуха, остается только коробка и двигатель. В принципе, как роботы ходят?
2: На этой платформе нормально с этой мощностью двигателя. На более мощных версиях там уже, видишь, у них где-то автоматы стоят, где-то и роботы другие. Поэтому я видел пробеги в такси и каршеринге в московском 200+. Но, опять же, был ремонт или нет, честно, я статистику не наводил.
3: Я понял. Ну, в общем, походу, пока посижу на TXL.
2: Ну, посиди, все равно ты как бы уже... Как бы больше терять он сильно-то так не будет, так что нормально.
3: Он уже упал в пол. Спасибо большое, Александр.
2: Спасибо и тебе. Удачи. Следующий звонок у нас мог бы быть, но, к сожалению, не случится. Поэтому спасибо за внимание, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Реклама спонсора.
5: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в новый детейлинг. И в новый детейлинг на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
6: Реклама.
7: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
8: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
7: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
9: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банка России номер 2879.
10: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
11: Академия сантехники.
10: Смесители.
11: Академия сантехники.
10: Водонагреватель.
11: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
12: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
13: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
14: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
15: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов. Только у нас операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
16: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
17: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
4: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по паделу. Хедлайнеры «Нилетто», «Тимати» и «Ван Амур». Ведущие «СТ» и «Ассоль». День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании. «Нарплюс».
18: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
21: Катапульта.
22: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7 часов и 45 минут в Екатеринбурге.
3: Итак, дорогие друзья, сейчас есть у вас возможность дозвониться по телефону 237-104. Звоните, мы для вас приготовили вопрос и 3 варианта ответа. Ваша задача — дать правильный.
2: Спонсор конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП «Климович Игорь Сергеевич».
3: Вот осталось только звонка раннего утреннего дождаться. Пожалуйста, набирайте наш номер 237-104. Кто на связи?
2: Алло.
4: Здравствуйте.
3: Как зовут тебя?
4: Максим.
3: Максим, носит ли костюмы красивые?
4: Ну, иногда, да.
3: По работе?
4: Ну, и просто так иногда.
3: Ну, прекрасно. Вот сегодня ты прикинь, вот сегодня по дресс-коду людям надо в костюме быть.
5: Не, ну если под кондиционерами, знаешь,
3: ну, одно дело под кондиционерами, другое дело у окна. Итак, для тебя мы приготовили вопрос и 3 варианта ответа. Сколько теоретических вариантов завязывания галстука открыто учеными, как ты думаешь?
2: Для тебя 3 варианта. 77 вариантов, 2000 или 177 тысяч.
5: Ученые. Специально.
2: Вот делать нечего, сидели там, насчитывали. Да. Ну.
4: Так, а еще раз можно?
2: 77, 2000 или 177 тысяч?
4: Ну, пусть будет 2000.
3: Ты 2000. Уверен, что всего 2000 вариантов?
5: Вот ровненько прямо.
3: Да.
5: 2000.
3: Ты такие, нет, все. Дальше не будем думать.
5: Хватит. Нет, навязались нет. Уже.
3: Навязались. Нализались и навязались.
2: Что ты говоришь?
4: 177 тысяч, это...
5: Ну, что ты только испуганно говоришь?
3: Ты дашь ответ какой-то уже конкретный?
4: 270... Ну,
3: то есть 177 все-таки.
5: Да.
3: Ты знаешь, я тоже удивился, сделал вот такие глаза, но это реально факт. Больше 170 тысяч.
5: Если за это берутся ученые с фантазией, действительно можно такого навязать.
3: Навязывать можно все, что угодно и как угодно.
5: Главное, не навязывай себе вину. Ты получаешь сегодня сертификат, у нас отбираешь сертификат на 3000. Магазин мужской одежды «Братья Джентльмены».
2: Сейчас, поздравляем!
3: Да, сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта!
6: На радиопилот. Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentlemen.ru.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 7 часов и 51 минута.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Екатеринбуржцев начали запугивать данными с прежней работы. Ну, что не новый день, то новая схема от мошенников. Якобы уральцам звонят и сообщают об утечке данных с предыдущего места работы, а затем от имени полиции и финансовой разведки грозят уголовкой и заставляют срочно обновить счет в Центробанке. На деле жертв, само собой, просят просто перевести деньги со своего счета мошенникам. Ну и важно знать, в очередной раз госорганы говорят, что сотрудники никогда не требуют делать что-либо с вашими деньгами.
0: Финансовая разведка.
1: Да, не говори вообще.
3: Ну и тогда через отдел кадров надо все решать. Это только с ними.
1: Ой, слушайте, а у меня тут такой был этот тоже развод. Звонит телефон, и там слышно прям женщина с акцентом центральной полосы. Акает все. И говорит мне, вот мы тут с управляющей компанией заказываем, значит, ключи для домофона. Это нужно, чтобы вы выбрали схема, код. Да? Мы вам пришлем сейчас в Телеграм, пришлем вам сейчас, значит, вот это, вот то. Я говорю, кого, чего, какая, говорю, компания-то? Ну-ка, дайте мне координаты, я позвоню, говорю, сам сейчас мне некогда. И там началась на меня такая ругань, что, мол, вот сейчас прямо нам вообще, я вот сижу тут ключи заказываю.
3: Бедолага.
1: Я сбросил телефон, снова звонит мне. Притом там такой, знаешь, звонит, я не говорю ничего, и слышно, как они между собой общаются. Там разговоры
4: чем
1: такие,
4: сказать,
1: знаешь. Да, знаешь, сейчас тем, подожди, сейчас этот лох трубку возьмет. Ну, то есть, ребят, мошенники придумывают постоянно всякую фигню. И самое главное, не вестись в моменте. Возьмите паузу, подышите, сделайте вид, что у вас связи нет. Очень удобная позиция.
2: А лучше вообще не брать трубку, потому что они очень мстительные, и потом ваш номер по всем базам черным раскидывают. А зумерши, девушки, все чаще становятся главными добытчиками в отношениях, а их парни спокойно принимают роль содержанцев. А такой тренд набирает популярность не только в России, но и по всему миру. А мол, девушки в крупных городах все чаще получают высшее образование, находят более высокооплачиваемую работу, а многие уже в молодом возрасте могут позволить себе собственное жилье. Парни отвечают за уют, видимо.
3: А совсем недавно говорили о другом, что девчонки все сбросили с себя, все хотят папика, как раньше вот это.
0: Сейчас видишь, они такие шугар-мами.
2: Две стороны одной монеты. Я с таким, честно, не сталкивался. Ни среди моих знакомых,

0: восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
1: А на улице лето зеленого цвета.
2: Климат, контроль, катапульты.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
4: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня 27-29 с плюсом, ясная погода. Дождливую погоду обещают выявили и в Североуральске, в среднем до плюс 26.
3: В Екатеринбурге переменная облачность. И тоже, кстати, кратковременный дождь пообещали. Температура воздуха днем плюс 28-30.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: О, только не китаец.
11: Сказали бы вы, до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
12: 469 лошадей.
11: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Селькоровскую, 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8 часов и 5 минут в Екатеринбурге. 23 июля, четверг на календаре, плюс 22 градуса в городе. Это не предел вообще сегодня. Да.
1: Вчера на солнце-то 34 у меня показало прямо. Хорошо как
0: бы. Сегодня до 30 обещают, это в тенечке.
1: Вот когда заходишь в прохладный офис, так хорошо, так приятно. Ну, кстати, у нас тоже приятное событие. Завтра уже мы отправимся на выездной эфир, и с 7 до 11 катапульта будет работать в официальном дилерском центре «Cherry Tenet» июль на «Металлургов 65». За жаркий июль в июле.
0: Ну, еще один прохладный офис.
1: Ну да, да.
2: Да, заезжайте по холодку, когда еще прохладненько, к нам.
1: Приезжайте с утреца, мы будем ждать вас. Все 4 часа мы будем вещать в онлайне на сайте pilotfm.ru, в нашей группе ВКонтакте. Ждем вас и офлайн. Заскакивайте в любой момент эфира, мы всегда рады.
0: Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: Вот экстремалы бывают разные. Каждый по-своему преодолевает какие-то рубежи, но тут австралийцы переплыли очень опасный пролив на плавучем туалете. Взяли с собой мангал и все это сделали
0: точно были
1: для
0: австралийцы?
1: Того, да, да, чтобы не платить за доставку, все это сделали. Два кореша, в общем, построили самодельную такую баржу, установили на нее уличный туалет, как вот у нас деревянный с окошком и это дверью такой. На засов. Значит, ну и отправились в очень опасное, как говорят многие специалисты, на остров Кенгуру путешествие.
3: Там по-другому пролив, я себе представлял.
1: Пролив, течение, волны, в общем, такая достаточно тяжелая. На авантюру решились из-за цен на перевозку. Жалко платить 2000 австралийских долларов, потому что вот себя доставлять как бы дорого.
2: Так им надо туда или просто это какой-то экстрим
3: просто по приколу,
2: отдых,
3: мне кажется.
2: Сплав?
1: Ну, заодно и путешествие, и по приколу, и денег не потратили.
3: Вы меня, конечно, извините, но это получается уже какие-то приключения капитана Срунгеля.
1: Да,
3: на туалете
1: да, да, да. Помнишь, там у них яхта была «Победа»? Беда, беда, а тут что, какая?
0: И поели, и в туалет сходили, отлично.
1: В итоге добрались они за 4 часа успешно. Вот, не знаю, у нас же есть опыт использования бухлоходов. Значит, вы что?
2: Да, конечно, знаем.
0: Мы же
1: Надя просто такое лицо.
3: Мы на таких катались даже.
1: Да.
3: Сплавлялись.
1: Я знаю людей, которые на таких...
2: У нас нет, к сожалению, таких.
1: Здесь?
2: Нет,
1: в Екатеринбурге,
2: нас...
1: слава богу, еще нет.
2: Течение.
3: Самодельные, самодельные. Да.
1: Но попытки строить плавучие рестораны-то были. Помните?
2: Да.
3: Слушайте, а мне Reels попался вот буквально на днях. В Турции же, по-моему, эти магазинчики Migros. Там у них есть на теплоходе специальный такой магазинчик. Он плавает по всем этим проливам. И там любой, кто на яхте, на лодке катается, может зайти закупиться. Ну, понятно, чем
0: прикольно,
3: он кошечкой.
0: Да.
1: Я думаю, что опыт можно любой внедрять. И не обязательно было делать именно туалет. Ну, просто, чтобы привлечь внимание, ну, решили, собой. Видимо, так плавать. Но плыли героически. Волны преодолевали прямо, ух. Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра. Называется она «Верю, не верю». Женщин ждем в эту игру. Мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
4: Реклама. Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
5: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
4: Высокие потолки до 3 метров.
5: Система очистки воздуха и воды.
4: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
6: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Искали красивое и надежное авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: «Cherry», «LG», «Tenet» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: улыбки, твое греческое настроение.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
5: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-ekb.ru.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: «Гиперлента» поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей при покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с лентой.
10: Лента.
11: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leta.ru.
12: Категория 18+.
13: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
14: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.

0: катапульта.
1: Бабах!
2: Дорогие дамы, я очень жду вашего звонка в конкурс «Верю-не верю» 237-104. Вас ждут необычные, приятные ощущения.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8 часов 15 минут в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс. Верю, не верю. Его спонсор Уокит Екатеринбург, аквапарк Лимпопо.
3: На связи у нас Антон. Облагораживает ландшафт всякие. Делает территории придомовые.
4: Садовник?
3: Нет. Больше облагораживает там плиточка, бордюрчики.
4: Понятно.
3: Вот эти. Здорово,
4: привет.
3: Антон.
5: Привет.
3: Слушай, а это жилые комплексы какие-то?
5: Нет, не обязательно. Это могут быть и частные дома простые.
2: То есть тебя вызывают, и ты такой, сейчас приду, все сделаю.
5: Да.
3: Ты такой, как брат Марио.
4: Да. Ой, мне нравится, когда снимают до-после, знаешь, вот такое вот. Все поросло.
2: Есть у тебя такое?
3: Есть какая-то работа, которой можно гордиться. То есть вот прям мы будем проезжать и говорить, вот там Антоха делал вот этот ландшафтик.
5: Я думаю, что да.
3: Это какое пространство?
5: Ну, например, коттеджный поселок Заповедник.
3: Ты какой блатной! Нормально.
2: Знаем, знакомые живут.
3: А ты в Заповеднике общественное пространство делал или что?
4: Да нет, говоришь же, что частное.
5: Нет, частное.
4: Придется под забор смотреть.
3: Под забор смотреть. Попробуй вон приехать куда-нибудь в Палник под забор посмотреть.
4: Напроситься.
3: Быстро отстрелят что-нибудь из-под забора. Сейчас против тебя будет играть Надежда, она бухгалтером работает. Надя, привет.
6: Здравствуйте, доброе утро.
2: Привет.
3: Надежда, а у вас есть свой дом, коттедж?
4: Дача, фазенда.
6: К сожалению, нету. Квартира только.
3: Квартира. А на дачу еще не тянет?
4: Своя соточка.
6: Пока еще нет.
3: Ну, знаешь, что это. Что. Я тоже не фанат грядок, честное слово. Это так чисто для себя, если только выращивать, потому что вот это вот все земледелие.
4: А с другой стороны, вы знаешь, что такая жара начинается, думаешь, вот бы уехать бы на свой дом.
2: Да.
3: А там еще жарче, особенно в теплице. Уехал на свой дом.
4: Да.
3: Особенно те, у кого свой дом, сейчас вкалывают траву, косят и такие, да чтоб тебе в такую
4: то
3: жару.
4: Затопило, то сейчас да, засуха. Вот.
3: Короче, Надя, может быть, Надя, это и к лучшему. Но так, мы с вами сейчас поиграем. У нас есть три утверждения. Вы в них либо верите, либо не верите. Кто наберет три правильных ответа, тот получит приз. Начнем. Значит, мы утверждаем, что полнолуние бывает каждый месяц. Веришь в это, Антоха?
5: Верю.
3: А ты, Надя?
6: Нет.
3: Дальше.
4: Мы утверждаем, что Эфибифобия. Это боязнь стоматологов.
3: Эфибифобия. Антон, ты как? Веришь в то, что это боязнь? А ты, Надежда?
6: Нет, не верю.
3: Ну и заключительное.
2: Мы утверждаем, что слово «кринж», все знают, да, такое слово, с английского переводится как «сжиматься».
3: Ну?
6: Как еще раз?
3: Сжиматься. Кринж — это сжиматься.
5: Я думаю, что нет.
3: Ты не веришь. А Надежда?
6: Я верю.
3: Теперь давайте разбираться, сколько правильных ответов вы набрали. Значит, по поводу полнолуния. Получается, единственный день, вернее, месяц, когда не было полнолуния, был зарегистрирован в 1865 году, и это был февраль.
2: А вообще каждый месяц полнолуние, конечно. Кстати, следующее 29 июля будет. То есть вот буквально... Вы видели, кстати, какая вчера луна была? Вот эта вот половинка.
3: Ну, да.
2: Яркая такая.
3: Да ну
2: вот
3: что?
2: 29-го будет.
3: Луна.
2: Короче, каждый месяц полнолуние.
4: Вот дальше. Это сложное слово эфибифобия. Это не боязнь стоматологов, это боязнь подростков. Вот эти вот, ну, сумасшедшие просто люди, они от них ждать чего угодно можно.
7: Страшно, очень страшно. Да,
4: особенно, когда они идут стаями этими.
2: Ну, вообще, когда ты боишься вот этих вот вонючих людей, вот эти вот, они такие противные.
4: То, что я вот своего ребенка, я не боюсь. А вот так вот, каких-то там подростков, поздно вечером идущих, на самокатах едущих, я действительно обхожу стороной.
2: Эфибифобка. Ладно, ну и кринж. В переводе с английского это действительно сжиматься, и в том числе слово отвращение.
3: Но на самом деле основное значение это как раз вот именно сжимание. Ну, то есть
2: съеживание,
3: такое
2: да.
3: Типа съежиться. В общем, ничего страшного, что Антох вот неправильно ответил. Надежда в первом вопросе тоже неправильно.
4: Да.
3: Но не расстраивайтесь, пусть день будет хорошим, вместе кричите катапульта. 3-4.
6: Катапульта.
1: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Ого, а что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: Suonate. Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Это я.
2: Доброе утро. 8 часов 23 минуты в Екатеринбурге. Предлагаю провести минутку здоровья и поднять вот какую тему. Просто эксперты эту тему подняли, и вот в чем суть. Значит, как бизнесмены делают на нас деньги, на нашей тревожности по отношению к своему здоровью, ну, вообще к себе, да, к своему телу. Вода с протеином дает бизнесу до 30% дополнительной выручки. Это подсчитали, ну, то есть фокус прост. Берется обычная вода, там, допустим, за 40 рублей, на этикетку добавляется протеин плюс, или там магний плюс, или там что-то плюс, и цена взлетает до 200 рублей.
3: О, да, да. Это такое, при том, если разобраться в составе.
2: Да. Ну, то есть в воде есть все, что есть. Там есть все, на самом деле, все, что надо. И добавлять, на самом деле, этого плюса, конечно же, там нет. Но и если там вот проводились такие расчеты, сколько это в 1 миллион бутылок, 10 миллион бутылок, сколько это вообще какая-то безумнейшая просто прибыль. А там коллаген добавляет туда, электролиты, аминокислоты, витамины. И, что важно, действительно, обмана нет, но маркетинговый трюк в другом. Обычно этот товар переводится как в премиум-сегмент, где покупатель готов платить реально просто там в 2, в 3, в 4 раза больше. Ну, вот так.
4: Предлагаю называть нас «Катапульта плюс» и говорить всем, что мы оздоравливающее шоу премиум-сегмента.
5: У кого-то магний, у кого-то протеин.
4: У кого-то просто кишечные палочки.
3: Но я вообще на самом деле вот эти всякие маркетинговые, ну, как бы штуки.
5: Уловки.
3: Да, уловки. Это же мы разговаривали по поводу того, что вот все эти протеиновые батончики по факту оказались фикцией. Что там в некоторых самых простых даже молочных десертах
2: больше. Или просто эко. Ты пишешь даже там, даже на бутылке вина, био там или эко, все там. А как это проверить, насколько это все было действительно био
5: и
2: эко?
5: Ну, это как в свое время на растительном масле писали без холестерина. Ну, а да. Там и его в принципе не может быть, потому что это растительное.
3: Слушайте, я вообще на самом деле некоторые вещи вот с возрастом и там с опытом только познаешь. Вот Лина сказала про электролиты. Я постоянно вижу ребят, которые ходят там, знаешь, по спортзалам, там еще что-то. Есть, конечно, реально такие дорогие прям профессиональные напитки. Их очень много используют именно профессиональные спортсмены, но их так вот так тоже в развалах-то не купишь. Но чаще всего покупают вот эти всякие синенькие, там желтенькие бутылочки.
2: Да.
3: Все ходят по залу, ходят. А потом столкнулся с ребятами, которые увлекаются там всякими длинными походами, переходами, бегом на дальние дистанции, которые просто, знаешь, что делают? Либо рассольчика чуть-чуть, либо соленый огурчик с салом. И все, и понеслась. И нормально.
2: Куда понеслась?
3: Ну...
4: Кусты понеслась, Лина.
2: Продолжаю.
3: Просто иногда ты берешь какие-то вещи, сравниваешь, такой, типа, как, а что, так можно было, что ли?
2: Вчера в магазине увидела воду с магнием, и я поняла, что у меня тянется к этому рука. Потом такая, подожди,
3: какой магний?
2: Сейчас разберемся. Какой магний?
4: Вот если бы было винишко с магнием, ох, тогда бы мы...
2: Это и есть чистейший магний для меня.
3: Все, ждем, когда появятся ППшки всякие такие полезные, минерализированные.
2: Естественно. Тут другая, очень серьезная ситуация. Есть даже теория заговора. Короче, так. Оказывается, в июне, это уже аналитики сделали такое исследование, оказывается, в июне у женщин по всему миру внезапно сбился цикл.
4: Девочки, у вас так же было?
5: У меня, кстати, нет. Я вчера видела эту новость и
4: проанализировала. Значит, ты не женщина.
2: Это загадочное явление уже прозвали июньским феноменом. Девочки, проверяем свой календарик. Это вообще связывали с европейской жарой. Европейские ученые делали.
5: Так типа, это в Европе, видимо.
2: Но потом выяснилось, что это не только в Европе. И там, где не было жары, тоже бы сбился цикл девушек в других регионах. И уже распространяются теории заговора о том, что июньский феномен связан с отключением большого андронного коллайдера, о котором объявили в конце июня. Якобы что-то там отключилось на какое-то время. И из-за этого у всех женщин по всему миру сбился цикл.
5: Так цикл тогда, получается, сбился-то вот в этом месяце.
2: У кого-то дважды прошли, у кого-то вообще не было. было. Ты понимаешь, у кого-то прошли, но как-то...
5: У кого-то вообще не было тебе забеременеть.
3: Мужики, у кого-то что-то было вообще? Подожди, это я вот эти всякие адронные коллайдеры отключили, у них закончились месячные по всей
2: моей... Я завел свой мотоцикл, у меня сбился цикл.
3: Это другая песня была. Только я завел свой мотоцикл, у нее сразу прекратился цикл. Вот.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
8: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Реклама.
10: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
11: Рассрочка 0%. До 2028 года.
12: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Полиции». Застройщик ООО «СЗ Атом» Бабушкина. Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/akcia/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
13: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Билджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Билджи S50 при обмене по трейд-ин в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Тепло ли тебе, девица?
3: Ох, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
2: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
4: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванжи 2Б. Подробности на docker.ru.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу.
9: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
12: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery и Tenet в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
13: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
14: Семья считает, надо брать.
15: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
16: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
17: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банка России номер 2879.
19: Продолжите фразу. Три десятки – это...
20: Такси. Я на работу езжу.
21: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
22: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
23: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
24: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
25: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:35 в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО СЗ «Ривьера Инвест» Айвазовский. Ну а на посту Санючек находится. Как там дела? Расскажи.
2: Доброе утро. Начнем, наверное, с самой длинной пробки, которая на подъезде к городу со стороны Березы у нас в районе Изоплита, ну, скажем так, после уже, начинается ближе к Шарташу, по проезжей перед Норильской. Также затруднение в движении на, получается, дороге на ТЭЦ перед развязкой. Все это, ну, видимо, как-то отголоски ремонта и расширения ЕКАДа. Затруднение в движении под Калиной на Старом Сибирском тракте чуть сильнее со стороны переезда. Там сужение, готовьтесь заранее. Оживление сейчас в районе Восточной, Первомайской, Восточной, в сторону вокзала на Уралмаше. Тут, короче, какая ситуация. Сначала вот из Пышмы придется постоять от развязки до светофора. Там была авария. А сейчас еще авария в районе Космонавтов, Бакинских комиссаров, Шевская. Тут тоже проблемы начинаются. Затруднения в движении на Машиностроителей Донбасской, на Донбасской автомагистральной. Затруднения в районе Серафимы, Дерябиной, Шаумяна. Оживленка со всех сторон, в том числе и со стороны Репина. Затруднения в движении на Сахарова-Дегенина. Чуть добавилось трафика сейчас по объездной передамнице со стороны Московской. Какая-то толкучка в сторону Кирова по Визбульвару. Затруднения на Репина в районе Университета связи. В целом, вот еще написали про аварию в районе машины Фурманова-Ткачей. Съезд в сторону Фурманова как раз будет осложнен. Ребят, пожалуйста, соблюдайте правила. Да, участки в большинстве своем улиц свободны. Главное, берегите друг друга и не гоняйте.
3: Информация на правах рекламы.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП Телепов Иван Васильевич. Нова Детейлинг. Принимаем ваши звонки. 237-104 наш номер телефона. Звоните. Мы говорим об автомобилях на автомобильные темы. И для автомобилистов полезные вещи обозреваем. Кто на связи? Алло.
3: Саш, привет, тезка беспокоит.
2: Привет, Саш.
3: Слушай, вот такое, не знаю, что с этим делать. Любители гонять прицепом по дорогам, на трассе особенно. Вчера видел, просто я еду 80-90 в правом ряду, меня просто обгоняет, ну, 120, наверное, шел человек, у которого на прицепе еще и лодка стоит. Ребят, ну вы что, не понимаете, что это болит? Не дай боже, у вас крепление прицепа оторвет. Вы же всех поубиваете просто. Головой-то думать надо, что вы делаете.
2: Не думают люди. Притом, он, знаешь, как бы, он идет с таким прям достаточно серьезным превышением, зачастую смотришь на это, на все, и думаешь, блин, а ты вообще в курсе, что сейчас вот одна неровность, и ты вслед за этой лодкой полетишь сам?
3: В том-то и дело, так и крепление прицепа в принципе не рассчитано на такие скорости.
2: Не понимают люди, не отдают себе отчета, знаешь, частенько на авось тоже как бы. Я вздрагиваю вообще по поводу многих моментов, вот правда. Это у тебя вот боязнь, допустим, там, знаешь, как в пункте назначения прицепов, там вот бревны возят люди, там еще что-нибудь такое. А я вот, например, вчера себя поймал на мысли, мимо меня мотоциклист проезжает, вот он в шортиках, в маечке и один шлем на нем. Я понимаю, да, какие доноры, он если упадет, там одна голова в шлеме доедет, только понимаешь, и я думаю, господи, это же вот как надо себя не беречь-то, прям совсем, ладно, это уже личное дело каждого, но вот то, что касается общей безопасности, то, что ты говоришь, я прямо на 200% поддерживаю, надо думать головой, от этого начинается вся безопасность. Спасибо тебе за то, что обратил на это внимание, следующий звонок примем, 237-104, у нас прямой эфир. Господа, звоните, мы обсуждаем и конкретные машины тоже. Кто на связи? Алло. Потише приемник. Да-да-да.
4: Здравствуйте, меня зовут Ольга. Вопрос такой. Какой бы вы автомобиль посоветовали стоимостью до 3 миллионов?
2: Вам какие-то конкретные варианты нравятся? Новые, к сожалению, сейчас только Китай, если мы берем гарантийку новую из салона. Все остальное это без гарантии, параллельный импорт там, и так далее. В 3 миллиона рублей много чего может уложиться. Просто хотя бы какое-то направление дайте. Это кроссовер, это хэтчбэк, я не знаю, там лифтбэк. Это может быть, там, я не знаю, определенного статуса автомобиль.
4: Нет, это машина просто для города. В принципе, никаких особых требований нет. Я не разбираюсь в автомобилях. И мне нужно, чтобы эта машинка ездила. И я лет 7 вообще с ней ничего не делала.
2: Ну, сейчас надо тогда смотреть производителей, которые дают хотя бы 5 лет гарантии, либо 150 тысяч километров пробега, там что быстрее наступит. Это первое. Второе, есть массовые продукты, которые лидируют на рынке, да, там в бюджете от 2,5 до 3 миллионов рублей очень много укладывается разных вариантов из более-менее проверенных, да, начиная там от Джолиона, заканчивая всякими Юниэсами у Чингана и так далее. Выбор очень большой и в плане дизайна, и в плане технологичных каких-то особенностей и так далее. Я бы посоветовал посмотреть вот именно кроссовер, желательно с подключаемым полным приводом, с широким опционалом, потому что зимы бывают разные, и я сам уже перешел на более высокую платформу, потому что задолбался вытаскивать автомобиль из колеи особенно. Что же касается вот производителя, есть ряд марок, которые себя неплохо зарекомендовали на рынке. Это Great Wall-овские марки, там у них много ответвлений. В плане именно вот там обращений по каким-то вещам. Это вот то, что мы часто обсуждаем, там те же Джили и Чинганы. Вот я для себя как бы выделил. И пока что они для меня более интересны. красный. Но есть продукты и другие в более там бюджетном сегменте, которые тоже себя очень неплохо показали. И они даже большего размера, интересного опционала. Так что тут надо просто посмотреть, покататься самой и тогда сделать выводы. Раз вы не понимаете ничего в технических особенностях, я бы смотрел все-таки уже продаваемые платформы, которые продаются хотя бы 2-3 года плюс. Соответственно, у них есть какая-то еще уверенность. Ну и опять же обращал бы внимание, сколько идет гарантийная поддержка. Если вы берете на 5-7 лет, ну сорян, те марки, которые дают вам 2-3 года гарантии, уже не помогут. Это уже как бы придется остаток за свой счет, либо продлевать гарантийку за деньги.
4: Хорошо, а вот
2: HVL Julion,
4: он нормальный?
2: Julion, да. Я про него, собственно, и говорю. Это лидер у себя в классе. Ну, это, опять же, по соотношению цены и качества неплохо. Но по скоростным характеристикам такой, поскромнее. У него даже поинтереснее есть варианты у этого производителя с мощными до 190 лошадей моторами. Вот. Еще раз говорю, посмотрите, покатайтесь там, допустим, тот же Julion против нового, в новом кузове вышел UNES. Вот можно так вот просто поездить, покататься, что больше понравится. Просто UNESCO подороже будет. И, к сожалению, не совсем оправдано.
4: Хорошо, спасибо вам большое.
2: Вам спасибо, удачи, благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в новый детейлинг. И в новый детейлинг на Чехова 32. Новый дефис детейл.ру
7: Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Уральский кофейный фестиваль.
2: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
1: 25 и 26 июля. На Плотинке. Горького 4А. 0+.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: Если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
1: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру». Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Пора-пора, мото-мото-мото.
3: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола 32, В, нулевой этаж. Ямото.ру.
4: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
5: В «Монетке» качество на высоте. Капсулы для стирки 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры «Нилетто», «Тимати» и «Ван Амур». Ведущие «СТ» и «Ассоль». День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании. 0+.
7: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
8: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта.

0: Доброе утро, 8 часов и 52 минуты в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Без горячей воды остались жители нескольких районов в Екатеринбурге. Отключения затронули ЖБИ, ВИС, Эльмаш, Пионерский и Чкаловский район. Воду обещают вернуть 28 июля, то есть получается уже на следующей неделе. Одна из причин – это ремонт на Новосверловской ТЭЦ. На главной станции сейчас ведется профилактика ежегодная. Кроме того, из-за паводков возникли проблемы с очисткой воды, и ее не успевает доводить до нормы.
0: Ну, сочувствуем людям.
3: Да, очень.
2: Главное, чтобы не было как в Тюмени у нас. Там, говорят, вода начала пованивать, а вместе с ней начали пованивать и жители.
3: Там, говорят, вообще страшная ситуация. Это тоже из-за паводков.
2: Да, из-за паводков.
3: И прямо воняет, даже люди не могут ни зубы почистить, ни постирать вещи, все пахнет.
2: Неприятно.
3: По крайней мере, в соцсетях
1: так пишут. Кстати, даже, я так понял, фильтрация не вывозит.
3: Да, страшно.
2: А трудоголизм сокращает вашу жизнь сразу на 25 лет. Об этом заявили врачи. Хронический стресс из-за постоянных переработок повышает риск инфаркта и инсульта почти на 40%, а также сокращает вашу продолжительность жизни с 85 лет до 60. То есть есть риск даже до пенсии не доработать.
1: Но опять же,
0: что такое трудоголизм?
1: Трудоголизм – это, ну, там, тяга к работе, ну, как тяга тоже, себя подпинывание на работу постоянно.
2: Постоянные переработки без выходных.
1: Да, но тут надо, вот положа руку на сердце, сказать, что две стороны у этой проблемы. Одна сторона в том, что человек не умеет говорить «нет». То есть тому же работодателю, я не знаю, еще кому-то, заказчикам, там, в конце концов. И вторая, это, конечно, наседание со стороны бизнеса. То есть того или иного, конкуренция, там, еще что-то. Есть люди, которые работают...

0: 30% до конца июля.
1: Специализированный застройщик Sinar Development. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
2: Солнечным теплом наша жизнь до осени согрета.
3: Климат-контроль катапульты.
4: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41, район Вторчермет.
5: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня 27-29 с плюсом, ясная погода. Дождливую погоду обещают выделить в Североуральске, в среднем до плюс 26.
4: В Екатеринбурге переменная облачность. И тоже, кстати, кратковременный дождь пообещали. Температура воздуха днем плюс 28-30.
6: Пилот FM.
7: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка в секретной фанатике.

0: Реклама.
1: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 9 часов и 4 минуты в Екатеринбурге, 23 июля, четверг, на календаре 23-24 уже градуса за окном.
1: Да, тепло и не особо ветрено. В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот», Мороз, Стрела, Новыч, Королев. И вот быстренько так новость прочитал о том, что накроет густой смог нас на все выходные.
0: По понятной причине.
1: Да, да, да, тут как бы и предприятие просит количество выбросов ограничить. То есть метеоусловия, препятствующие рассеиванию. Значит, тут со вчерашнего вечера уже стоят предупреждения о том, что накапливаются вредные вещества в воздухе. У меня на самом деле появилась на лобовом стекле какая-то, вот знаешь, как будто жидким стеклом накапано. Знаешь, как будто капельки не растираемые.
0: С внутренней стороны?
1: Нет, снаружи.
0: Какой-то жир?
1: Типа да, то есть как бы ты его пытаешься как бы стереть, а он не стирается. Что это такое, я понять не могу.
2: Какой-то инопланетный
0: след, может. Инопланетяне,
1: то ли это выбросы какие-то, то ли это кто-то набрызгал, и вот оно как-то не смывается.
0: Пока ты спал.
1: Короче...
2: Кто-то, видимо, катается на твоей машине, пока ты спишь.
1: Не, я просто потому, что если есть у кого, вы хоть расскажите, что это за фигня. А сейчас, ребята, есть приятная новость. Катапульте в этом году 20 лет.
0: И уже исполнилось.
2: 21-й пошел.
1: Значит, в честь этого события мы весь июль на радио «Пилот» разыгрываем крутые летние подарки. И, в общем, победитель сам уже себе там приз выбирает. Что касается следующего понедельника, 27 июля, мы в прямом эфире разыграем один из призов. Но выиграть смогут только те, кто правильно отвечает на все вопросы недели. Мы каждый день задаем вопрос, ответ на который надо давать только в личных сообщениях в нашей группе ВКонтакте.
0: И вот вопрос сегодняшнего дня. Какой профессиональный праздник в 2020 году, то есть в 2020, весь город отмечал в эфире «Катапульты»?
1: Mm-hmm.
0: Ну и радиопилот,
3: а вы вспомните,
0: да,
3: 20-й год какой был?
0: Да-да-да. Вот вам варианты. День металлурга, день строителя или день энергетика.
1: Думайте, выбирайте. Ну и, конечно, свои ответы пишите в нашей группе ВКонтакте. Еще раз, день металлурга, день строителя, день энергетика.
3: Этот праздник мы целый день отмечали. Не только в «Катапульте», прям продолжали.
2: Ну и говорим, да, что в «Катапульте» и в целом на «Пилоте».
1: Так что ждем ваших ответов, а сейчас еще ждем звонков, потому что впереди игра, это может знать каждый. 237-104, звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
4: Реклама. Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
5: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
4: Высокие потолки до 3 метров.
5: Система очистки воздуха и воды.
4: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
6: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В мире, где цены постоянно растут, где хорошие предложения исчезают за секунды, есть место, где все стабильно. Lucky Motors. Только сейчас новый Geely City-Ray от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Lucky Motors Geely. Эскадронная 41. 228-26-26.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
9: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Строим новое!
11: Ремонтируем любимое!
10: Покупаем «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
12: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
13: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
12: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
14: Возможные противопоказания проконсультируйте.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта. Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 13 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс. Это может знать каждый. Его спонсор ООО «СЗ Витамин Девелопмент».
3: На связи у нас Александр, водитель самосвала. Сань, здорово.
2: Привет.
3: Саша.
2: Йоу.
3: Да что
2: ну,
3: ж такое? Ну, видимо, где-то опять поехал. Опять же, напоминаю слушателям нашим, если вы двигаетесь где-то и знаете, что вы будете проезжать какие-то глухие участки, ну, давайте тогда остановиться. Да,
2: ну,
3: надо.
2: Или возможность другим дадим, да, поиграть.
3: 237-104, кто на связи? Алло.
4: Алло, здравствуйте.
3: Здрасте. Кто это?
4: Юля.
3: Кем работает Юля?
4: Я преподаватель английского языка.
3: Слушай, но вот скажи мне, пожалуйста.
2: What is the day today?
3: Да, погоди. Who's on duty today, да.
2: Да, да.
3: Значит,
2: да.
3: Вопрос у меня какой? Вот я в школе, в институте учил немецкий язык. Вот,
4: так.
3: А кроме переводов в песен группы «Рамштайн», по сути, он мне не пригодился.
2: А, это «Ein, zwei, Polizei». Шнелли, шнелли.
3: Окей. Но, в общем, велик риск того, что и английский также уйдет потихоньку. Сейчас есть какие-то приоритетные языки, которые вот точно в топ надо?
4: Конечно, китайский, арабский языки сейчас вводят в программы общего образования, высшего образования.
3: А ты сама-то как с китайским и фарси?
4: Никак. Никак.
3: Понятно. Ну, то есть переучиваться не хотим?
4: Нет. Вообще английский язык сейчас очень актуален Я думаю, что он не потеряет своей актуальности, поскольку он является самым, ну, массовым в мире.
2: Конечно.
3: Ну, тогда давай поиграем. У нас есть вопрос.
2: Сегодня у нас по литературе будут вопросы.
3: Да, ты как с литературой? Ну, ты, наверное, на английском читаешь, да?
4: Ну, что ж, я лингвист, попробуем, удачи.
3: Давай.
4: Ну,
3: давай. Три вопроса, ответишь правильно на все три, приз будет твой.
2: Итак, как правильно звали героиню поэмы «Мертвые души»?
3: Ее звали Шкатулочка, Коробочка, Клатч.
4: Конечно же, Коробочка.
3: Молодец, абсолютно правильно.
2: Второй вопрос. А вот как звали возлюбленного Анны Карениной?
3: Нужны варианты?
4: Ну да, напомните. Так, чтобы уж.
3: Безухов, Раскольников, Вронский. Ой, легкотня.
4: Вронский.
3: Ну, естественно, Вронский, да.
5: Многие, кстати, путают и Анну Каренину, и «Войну и мир» персонажей. Качуют из одного романа в другой.
3: Неплохо, кстати, Вронского сыграл Джуд Лоу, если что. Да, фильм есть. Анна Каренина.
5: Лучше, чем Путина сыграл.
3: Намного.
2: Так, ну и заключительный вопрос. Героем какого романа Достоевского был Николай Ставрогин?
3: Он был героем «Преступления и наказания», «Идиот» или «Бесы».
4: Ой.
3: Ставрогин. Сложный вопрос, да?
4: После «Преступления и наказания» как-то было сложно найти причину продолжить знакомиться. Ну, давайте просто пальцем в небо. Пусть будет второй вариант.
3: Идиот?
4: Ну, да. Так, это, видимо, идиот.
3: Не, мы спрашиваем.
5: Это не ругательство, если что.
3: Давай так, я же могу переставлять ответы как хочешь. Еще раз говорю, «Бесы», «Идиот» или «Преступление и наказание»?
4: Точно не «Преступление и наказание», но давайте «Идиот».
3: Мы принимаем твой ответ. К сожалению, он неправильный.
4: Нет.
2: Потому что это «Бесы».
3: «Бесы», «Бесы». Но не расстраивайся. Ничего, будет повод перечитать, так сказать, познакомиться с творчеством господина Достоевского. Сейчас кричи «Катапульта» и хорошего тебе дня. Давай, 3-4.
4: «Катапульта»
6: на «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
9: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Бабушка не любит драм, она поклонница многосерийных мелодрам.
2: Это я.
3: Доброе утро, 9 часов 20 минут в Екатеринбурге, с вами Катапульта, я вас поздравляю, выезд на картошку уже не будет прежним. В России разработали систему поиска колорадского жука дронами и ишкой. Вот, это не то, что раньше все
4: поехали, если честно.
3: В банку все это скидываем, каждого по одиночке берем ручками.
4: У нас, помню, в поселке целый бизнес был построен на этих жуках. За одну копейку один жук.
3: Я как вспомню этот выезд на картоху.
5: Сейчас видишь, колорадский жук, он же такой, он живучий, зараза. И его топили. В чем?
3: В бензине.
5: Вот! Блин,
0: сейчас это дорого.
5: Как бороться с этим золотым жуком теперь?
3: Вообще, в Новосибирске там же много очень ученых. Ага. Они сделали там и полевые испытания этой системы, которая с помощью беспилотника обнаруживает, точно локализирует очаги заражения вот этих колорадским жуком. И прямо летает на высоте 3-4 метра над кустами картофеля. Ага. И прямо вот точечно. Это для того, чтобы не все распрыскивать по всем полям.
0: Ага.
3: Вот,
0: то есть, а струю его.
3: Прямо точечно, вот буквально, да, как в фильме, не знаю, там, «Звездные войны».
5: Но у него через 5 минут кончается батарейка, и он летит обратно заряжаться. А колорадский жук дальше...
0: Встает и пошел.
3: Да, они бессмертные, эти какие-то колорадские жуки.
5: Да, да. Слушай, для некоторых регионов это реально проблема, но к нам, увы, она не дойдет.
3: И в смысле,
5: картошка-то уплыла.
0: Ну, не вся, все равно.
5: Да, практически. Что там? Уже все, уже там, уже пюре достаешь из грядки.
3: За меня муж посадил несколько кустиков.
5: И что?
3: Это будем собирать, наверное.
5: Да вы там соберете эти, как помидорки черри.
3: А вот, знаешь, молодую вот эту вот бэйби картофель.
5: Вот он именно таких размеров и вырастет.
3: Пока что вот это ишки все там разрабатывают дроны. Тем временем зумеры просто помешаны на ретро-гаджетах. Продажи этих ретро-гаджетов выросли в России в разы. Главные покупатели зумеры, это по данным Авито. Продажи плееров подскочили на 62%, полароид на 79%. Ну, в общем, все это вот ребята 18-24 года приобретают ретро-технику, и это воспринимается ими не как расходы, а как инвестиции в личную коллекцию. Что этими вещами легко оперировать. Быстро можно найти комьюнити свое, да, те, кто увлекаются. Ну, же как раньше, вот ты марки собираешь, ты ходишь в кружок филателистов, вкладыши. Вот это вот тоже такая ниточка между временем стабильности, понятные категории, которые там, ну, типа вот, и контролируешь раньше, да, вот такая ретро-ностальгия, и современностью, где много информации, ишки, дроны.
4: Ну, там, учитывая, например, что многие аудиолейблы, особенно зарубежные, стали блочить свои треки у нас здесь, в России, остается только кассеты слушать.
3: Кассеты,
4: диски.
3: Пластинки как-то круто на виниле.
4: Я на днях, кстати, видел подростков в районе УГМК арены с магнитолой и аудиокассеты. Они слушали этот Six Seven.
5: Мне кажется, это были переодетые ребята. Вообще, если честно. Но я, что, у меня где-то валяются даже еще старые смартфоны. У кого-то пейджеры.
3: Да, у меня вот есть полароид, и мы на дне рождения дочери, они просто как для них это аттракцион буквально. Как это все проявляется реально. Не где-то там вырился.
0: Распечатывается.
4: Я на выходных дома был, и я нашел дискету, там подписан.
5: Я, знаете, что себя поймал на мысли? Вот это вот у молодежи, вот это вот эти, вот мы там будем это вот это коллекционировать, да, вот да, это все за старое. Им просто секс не показывали еще.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
8: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
9: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
8: Лос Маркет.
7: Гарантия не на словах, а на деле.
9: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
10: Реклама.
11: Артем, давай купим машину.
10: Какую машину? Стиральную?
11: Нет, импортную.
10: Китайскую, что ли?
11: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
10: Да где ты ее сейчас найдешь?
11: Как где? В автобан импорт на Селькоровской. Поехали.
12: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Селькоровская, 23.
13: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
14: Академия сантехники.
13: Смесители.
14: Академия сантехники.
13: Водонагреватель.
14: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
15: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
16: Подробности на мотивтелеком.ру.
17: Люксиум. Omnitex. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
18: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
19: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Домлента.
20: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.

0: продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:32 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Ну а на посту сейчас находится Санька. Там жарко ему. Давай рассказывай, что на дороге.
2: Да, сегодня правда жарко. Что касается движения, тут тоже как бы не везде спокойно и жарковато становится. На улице Щербакова после Уктуса до Самолетной затруднения в движении подрастают с каждым часом. На Старом Сибирском тракте под Калиной, там где сужение в оба направления проблемы. Съезд в сторону вокзала немножко занимается и первый километр тоже в направлении Уралмаш, потому что там ДТП, затруднения на космонавтов серьезные. Сначала стоять придется от ЕКАДа до светофора со стороны Пышмы, потом вся космонавтов упакована до заезда в город и торгового центра в обратном направлении. То же самое, там авария была, сейчас, я так понимаю, разгребли и посмотрим, быстро ли уйдет пробка. Также в районе Амундсена объездной плотный трафик со стороны Московской, но не сказать, что прям кучу времени стояли люди, просто плотность высока. Будьте внимательны, объезжайте пробки стороной, ну и, конечно, соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.

0: катапульта.
1: Это что такое? Вы что творите? Вы что разы попутали?
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Доброе утро, 9:36 в Екатеринбурге.
4: Внимание, господа! Сейчас у вас есть возможность посмотреть... Нос чешется. Сейчас у вас есть возможность посмотреть нашу онлайн... Что ж ты будешь делать? Трансляцию. И дозвониться по телефону 237-104. Звоните только те, кто открыл наш сайт pilotfm.ru. Там нажал кнопку «Смотреть» и увидел картинки две. Надо расшифровать, что за словосочетание в них скрывается. Звоните, говорите, получайте призы.
3: Спонсор нашего конкурса ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. Магазин строительных и отделочных материалов «СОМ». Сайт «СОМ1». .ру.
4: Что ж ты будешь делать? К чему чешется нос?
5: Да к выпивке.
3: Ну или...
4: Я другого от тебя не ожидал.
5: Если бы ладошка чесалась, я бы тебе сказала.
4: Это у меня вчера было. Сейчас, напомню, друзья, вы можете дозваниваться уже сейчас, те, кто подключился к нашей трансляции. Вообще мы доступны и в телефонах, и в планшетах, и в стационарных компах, и в ноутбуках тоже. Так что, где есть возможность посмотреть, смотрим, подключаем коллег, друзей, семью, дозваниваемся и, конечно, выигрываем, забираем себе призы. Очень просто все. Алло.
3: Привет.
4: Сорвался. Mm-hmm. Сорвался. Давай следующий. 237-104. Следующий звонок принимаем. Напомню, надо посмотреть хотя бы, взглянуть в онлайн-трансляцию, чтобы понимать, что за картинки вообще перед вами. Тут слева направо прочитать вообще никаких проблем. Алло.
3: Привет. Алло.
4: Доброе утро. Говори с телефоном.
6: Доброе утро.
4: Как тебя зовут?
6: Меня зовут Евгений.
4: Ну и что зашифровано, Евгений?
6: Зашифрован... Скидка в июле.
4: Ну, ну либо и целый месяц скидок. Месяц.
5: Ну, прекрасно. Вот он еще месяц продолжается. СОМ – это сеть магазинов строительных и отделочных материалов. И до конца июля скидки 10% на керамическую плитку, электро- и бензоинструмент. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 2000 рублей в
4: Мы
5: магазин.
4: Легко и просто вообще. Заработал. Кричи катапульта и не клади трубку.
6: Спасибо большое.
4: 3-4.
6: Катапульта!
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН 5-304-662-533-101. 2026 год.
0: Пилот FM.
2: Реклама.
9: Грандиозное снижение цен на весь склад Амода и Джейку. Только до конца июля. Новые кроссоверы Амода и Джейку за 2 050 000 рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
10: В «Монетке» качество на высоте. Пельмени из телятины 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
11: Ого! А что это у вас тут происходит?
12: Мы построили катапульту.
13: Но она не работает.
12: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
13: Поможешь?
11: Ну что ж, помогу.
10: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
13: Да!
9: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
13: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
14: «Гиперлента» поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей. При покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с «Лентой».
15: Лента.
16: Помогите! Тону!
17: Держись!
16: Я подгребаю! Хватайся за весло!
17: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
18: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
0: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. 9:51 в Екатеринбурге.
1: А вот сейчас будут новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Телега у нас замедляется. Макс удалили из App Store. Где переписываться? В каком мессенджере? Правительство все придумало. Оно планирует превратить госуслуги в очередной госмессенджер и соцсеть. Сейчас обсуждает активное расширение портала. В нем могут появиться семейные чаты, группы и сообщества. Новостная лента.
1: Спасибо.
2: Афиша культурных и спортивных мероприятий, а также система достижений за различные
1: действия. Для начала надо о системе безопасности нормально заморочиться, а потом уже будем разговаривать. Я не против, если там будет какое-то дополнение, что, знаешь, прям вот в самой системе будет возможность писать пользователям. Но если это превратится в такой же мессенджер, как и все остальные, это будет уже не то.
0: И опять его удалят из Apple.
1: Да.
2: А в России планируют в августе пересчитать воробьев. С 8 по 16 число пройдет всероссийская летняя перепись воробушков. Специалисты используют эти данные для того, чтобы следить за количеством птиц и понимать, как меняется городская среда.
1: Ну, заранее я видел эту новость с пометкой 18+. Там заголовок просто был, да? Воробушки.
2: Это, видимо, какая-то у тебя, Сань, воробьев. Своя перепись, какой-то свой перерасчет.
1: Слушай, ну, я вот честно, я не помню ни разу, чтобы у меня даже вот столько времени было, чтобы я такой сидел и...
0: Не, ну если бы тебе за это платили.
1: А, ну, наверное, да. Надо, кстати, предложить дочери, бы она все хотела подзаработать. Я скажу, иди считай воробьев.
2: А у москвичей тем временем появилось новое хобби. Йога со стрельбой из пистолета.
1: Одновременно?
2: Да, уверяют организаторы, что такие занятия помогают снять стресс и эмоциональное напряжение. Посмотрел я видос, ну, такое себе, если честно. Ну, хотя бы радует, что там холостые патроны, то есть никому ничего не повредит.
3: То есть встаешь в позу собаки мордой вверх и стреляешь.
2: Да, да, да, и из пистика бабах-бабах-бабах
1: в помещении. Это я себе с трудом. А кого, по кому стрелять-то?
2: А по мишеням, по обычным.
1: А, тут я
2: думал, друг по другу, голодные игры.
1: Что ты тут выпендриваешь?
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: А на улице лето зеленого цвета.
8: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня 27-29 с плюсом, ясная погода. Дождливую погоду обещают выявили и в Североуральске, в среднем до плюс 26.
0: В Екатеринбурге переменная облачность и тоже, кстати, кратковременный дождь пообещали. Температура воздуха днем плюс 28-30.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Брутальный кроссовер Havail H3 в Регинос от 2 499 тысяч рублей обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Пройдите тест-драйв в Havail Pro Regenos на Высоцкого 3. Цена переднеприводного автомобиля Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. При сдаче авто Havail в трейдинг плюс кредит. Предложение ограничено. Не является офертой. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Действует до конца апреля 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года.

0: Без 1 минуты 10 в Екатеринбурге, за окном плюс 24 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: 9:03 в Екатеринбурге, 23 июля, четверг на календаре, почти пятница уже вот чуть-чуть
1: да,
0: осталось.
1: Да, мы готовимся завтра уже покинуть насиженное место, а вообще сегодня есть возможность кайфануть вот так вот по улице, прогуляться. Только не забывайте голову накрывать, это те, да. Кто на улице будет сегодня целый день проводить.
0: Голову на кровати.
1: Или на кровати, какая разница. В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта», Мороз, Стрела, Новыч, Королев. У вас есть какие-нибудь дома гаджеты с колонками, говорящие какие-то?
0: Да, у меня три
2: Алисы. Мы уже давно не пользуемся. Три Алисы, зачем тебе столько?
0: У детей.
3: Они между собой общаются.
1: Одна поправляет другую.
0: Ей можно сообщение передавать в комнату детям.
1: Но на самом деле тут просто гаджет у девушки у одной в Сургуте сводит ее с ума. Уже 2 года кошмарит ее люстра говорящая. Люстра со встроенным динамиком. Ну, чтобы можно было через Bluetooth вместо колонки использовать. Значит, купила себе такую вот китайскую девайсу, значит, она, чтобы фильмы смотреть и не подключать ничего дополнительного. Но к этой колонке и этой люстре подключились соседи. И теперь она слушает то же самое, что и они. Понятно, что там целыми днями скролл-лента идет.
0: А у них звука нет причем.
1: И недавно совсем.
0: Так.
1: Пошла, значит, движуха за взрослое видео.
3: Пу-пу-пу.
1: В какой-то момент из люстры раздались звуки фильмов 18+.
3: Надеюсь, не ночью
1: значит,
3: это было.
1: Да ночью. Какая разница, все равно, представляешь, каково. Это когда у люстры секс есть, а у тебя его нет. Вот. Но надо отметить, что там, скорее всего, кто-то из молодежи, видать, живет у соседей. Кто-то из подростков решил пранкануть. Скорее всего, так, да.
3: Возможно и такое.
0: Потому что, когда же ты подключаешься к Bluetooth, у тебя, например, на девайсе самом звука нет. Он уходит в Bluetooth-колонку.
1: Ну и, кстати, если что, есть лайфхак, надо устанавливать кодовые подключения.
0: Конечно. Есть,
1: чтобы пары создавались не просто так.
3: А я тут рилс видел, мне попался в ленте. Девушку постоянно донимали соседи громкими шумами, там что-то пели, кричали, особенно по ночам. Она решила удаленно к их колонке ночью подключиться, и звуки ада включила на колонке.
2: Летела раньше в кружку, в стену. Слушаешь
1: соседей. Какую кружку? Розетку выколупываешь просто и разговариваешь с соседом, как будто ты с ним вот стоишь нос к носу.
0: И видишь его глаза, да.
2: А, кстати, вот ты мне сказал, что можно детям передавать сообщения в другую комнату. Я подумала, блин, а я что, я ору вот это вечно?
1: Ори в колонку теперь. Сейчас будем принимать звонки, тоже будем орать. У нас впереди игра, которая называется «Секундомер». 237-104, звоните, угадывайте песню, выигрывайте приз.
4: Реклама. Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
5: В июле действует выгода на квартиры от 1 200 000 рублей.
4: Высокие потолки до 3 метров.
5: Система очистки воздуха и воды.
4: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
6: ООО «Специализированный застройщик», УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В «Автобан Импорт» на Бабушкина. Поехали.
5: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Бабушкина 9.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1897. 0+.
13: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
2: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
3: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
4: Пора-пора, Емота-мото-мото.
2: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны?
3: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
5: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-404-800-092.
6: Солнце детских улыбок, море вас. Восторгов и всплеск отличного настроения.
1: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
6: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
1: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
7: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «КБ Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
8: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
9: О, и

0: Пиразовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.
4: 237-104. Прямо сейчас дозванивайтесь к нам в эфир на конкурс «Секундомер», отгадывайте песню и выигрывайте призы. 237-104. Мы ждем именно тебя.

0: Не думай, не думай о секундах свысока.
1: Секундомер. Катапульты.
2: Доброе утро. 10:13 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Секундомер». Его спонсор ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилер «Джили» на эскадронной 41, район Вторчермет.
3: Так, до нас дозвонился Давид. Сказал, что занимается спортом.
2: Прямо сейчас.
4: Всем спортом на свете. Давид, привет.
2: Привет.
5: Доброе утро.
4: Ну, какой же ты спортсмен?
2: Что за спорт?
5: Гимнастика спортивная.
3: А фамилия у тебя случайно не Белявский?
5: Случайно она?
2: Да ладно!
3: Прикинь,
4: вот это легенда.
3: Давид, красавчик, да, сразу тебя, ну почти сразу узнали. А, ну что, впереди соревнования или ты других спортсменов тренируешь сейчас?
5: А, да нет, я сам пока тренируюсь.
4: Давид, скажи, а вот у нас начинается же сегодня чемпионат России по легкой атлетике, так?
3: У нас в Екатеринбурге, да. Причем.
4: Калининец, и сегодня там будет Ольга Серябкина выступать. Вообще большое открытие намечается, и все выходные будет.
2: Поедешь туда?
5: Заеду посмотреть, да.
3: Но ты не принимаешь участие, ты как зритель.
5: Сам нет, да. Ну, так это легкая атлетика, а я гимнастика спортивная.
4: А, ну, все равно.
3: Да. Понятно, хорошо.
2: Ну, мы сейчас будем тебе песню, Давид, загадывать. Уж не знаю, знаком ли ты, нет, с творчеством вот этого исполнителя, но 10 секунд мы все-таки выбрали. Хотя там любую бери, и будет одно и то же.
3: Там любая секунда знаковая,
2: да.
3: Узнаваемая.
2: Какую возьмешь?
5: Давайте попробуем.
2: Какую берешь?
5: Какую секунду мы возьмем?
2: У кого ты сейчас спрашиваешь?
4: С кем ты?
5: У дочери спрашиваю.
3: Ой, все, мне кажется, она сразу угадает.
2: И что дочь говорит?
5: Три.
2: Третья секунда, окей. Три раза она для тебя сейчас звучит и твоей дочери. Кстати, как дочку-то зовут? Дочка. Алисия? Давид,
5: алло.
2: Мы тебя не
5: Алисия.
2: Слышим.
4: Алисия,
2: все,
4: давайте
2: отлично.
4: Слушать.
2: Давайте, три раза для вас звучит третья секунда. Еще раз. Ну и заключительный. Все. Что говорит дочь?
5: Как-то очень сложно.
2: Да ладно.
3: В смысле, дочь у тебя такого не знает, не слушает?
2: А сколько, кстати, Алисе лет?
5: Ей 8.
2: Она должна знать.
4: Ну, не как бы не обязана, но сейчас все это знают, да.
3: Ну, это песня во всех трендах и тиктоках.
4: Да, конечно.
5: Ну, давайте предположение сделаем, что 76 это...
4: То есть не 76,
5: то есть
4: а наоборот.
5: 67.
2: Ну, допустим. А по-английски как?
5: 67.
2: Так, а кто поет?
4: Вот это очень
5: кто
4: сложно.
5: Поет это?
4: Даже не знаю. Ну, там.
2: Там что-то говорит
4: еще
2: дочь.
4: Что-то.
2: Ну, давай.
5: Я честно даже не представляю, кто это поет.
2: А Алисия тоже не знает, да?
3: Слушайте.
4: Ну, все знают этот мем и эту песню.
3: Давайте,
4: кто поет,
3: не будем мучить.
4: Сложно.
3: Ну, как бы, да, 6ix9ine несложно узнать. Сложно узнать исполнителя, потому что многие его не знают. Это Газан на самом
2: Газан,
3: деле.
2: Газан, да, Газан.
3: А человек, который использует все мемы, превращает их в песни, и за счет этого слава и пользуется.
2: Мне понравилось, Давид. Газан? Да, Давид, Газан. Вот давайте послушаем те самые 10 секунд.
4: 6ix9ine. Ну, допустим. Я могла любую действительно секунду взять.
2: Ну, в общем-то, вот...
5: У меня другой вопрос. А там есть еще...
2: Есть. Там есть слова.
3: Там есть какие-то диалоги между этим 6ix9ine, но они особой нагрузкой смысловой не нагружены.
2: Да. Ну, мы тебя поздравляем, Давид, поздравляем и Алисию. Ну, а ведь она тебе все равно подсказала, да? Правильный ответ.
3: Вместе будете тогда призы выбирать уже за кадром. Давайте с вас тогда громкий крик катапульта и трубку не кладите. 3-4.
5: Катапульта!
1: На радиопилот. Информация на правах рекламы.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Это я.
2: Всем доброе утро, вы слушаете «Катапульту». Давайте обсудим красоту красивую. У девушек новый тренд на носик, как у крыски. Значит, на самом деле пластические хирурги, они практически бьют тревогу, потому что девушки по всему миру стали обращаться к врачам, чтобы сделать вздернутый такой носик. Это пошло из вот этих азиатских.
3: Да.
4: Но он же хорош тогда, когда он естественный. Ну, а когда у тебя лицо как блин и такой носик, это...
3: Его же просто затемняют.
2: Это выглядит жутко, и это скоро выйдет из моды, а потом будет очень сложно переделать. А пластическая хирургия, ну, типа, про красоту вроде как и гармонию, а не про ужас ради трендов.
4: Ой, слушай,
2: и
4: пластические... а эти лисьи глазки себе люди делали? Как бы это вот это вверх поднимая уголки. Это, помните, как лисьи... в этом фильме «Люди в черном», когда он натягивал себе лицо-то?
3: Ну, вот эти носики делают, я видела, девочки молоденькие, они просто подкрашивают темненьким вот здесь вот.
2: Вот именно, можно просто подкрасить, и все. Но идти на ради пластической операции ради этого делать...
4: А вот тут, знаешь... Кому что подкрашивать? А если у тебя с кулак размером нос?
2: Вот, а если
4: картохой,
2: вы...
4: что-то там подкрась, ничего не получится.
2: А вы уже начали собирать детей в школу? Вот мы уже потихонечку...
4: Ой, я вчера сходил.
2: Да, эти всякие тетрадки, линейки. И бренд Шанель выпустил набор линеек. И можно уже купить на сайте бренда набор линеек. Называется этот сет «Геометрия сет». Коллекция «Осень-зима 2026». Он состоит из линейки, треугольника и транспортира.
3: Так.
2: Стоит это все в переводе на наши деньги 106 тысяч рублей.
5: Ну, сущие копейки.
2: Продается в черных футлярах, изготовленных из телячьей кожи, украшенного, естественно, фирменным логотипом. Стоимость, вот говорю, $1,350. Ну, для кого-то это вообще положил в рюкзачок Шанель.
3: И
2: вот
3: в школе
2: может быть, это мерить что-то другое этой линейкой. Я не знаю.
5: Зарплата учителей разве что.
2: Да нет.
4: Мне линейка после школы и института пригодилась только один раз и только для одного, понимаешь? Доставать ее из кожаного чехла...
2: Говори, сколько по этой линейке у тебя?
4: Нет, я знаю, кому бы я подарил. У меня вчера сын выбирал себе, значит, там всякие штуки для школы и по итогу принес золотое мусорное ведро к себе в комнату.
3: Золотое?
4: Ну так... Надь, ну за 350 рублей, ну какое оно золотое?
2: Сусальное,
4: вот именно, вот такое. Поэтому я знаю, кому я подарю такой вот это девайс.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», «компания исчезла». Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
8: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
9: Реклама.
10: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
11: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graphit-etb.ru.
12: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
13: Люксиум. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
14: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
15: Турбо-картинг!
9: вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
15: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
16: Застройщик ООО «СЭ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.

0: Надежность. Белджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Белджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры. Нилетто, Тимати и Ван Амур. Ведущие СТ и Ассоль. День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный при поддержке русской медной компании. 0+.
3: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
4: Рассрочка 0%. До 2028 года.
5: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
6: Катапульта. Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:32 в Екатеринбурге. И прямо сейчас мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «ЭЗ Ривьера Инвест» Айвазовский. Ну а что происходит на дорогах города? По сообщению Яндекс.Карт, сейчас в городе всего лишь 3 балла показывает, но есть затруднение. Сейчас затруднен проезд по проезжей, причем со стороны Березовского направления. Норильской пробка. Затруднено движение очень сильно на перекрестке Бакинских комиссаров-космонавтов. Во-первых, со стороны Пышмы перед Бакинских комиссаров на космонавтов случилось ДТП. И, во-вторых, по Шевской перед космонавтов на повороте на Пышму тоже большая пробка. И еще в сторону Верхней Пышмы тоже затруднен проезд из-за того, что очередь на Газпром стоит. Ну и в целом там автомобилей много. Далее смотрим, что на дорогах происходит в центре. Пока здесь пробок, кстати, особо и нет. Прям удивительное рядом. На ЕКАДе сейчас тоже нет особо затруднений. В общем, в городе можно проехать, мне кажется, очень быстро, если вам куда-то надо. И, кстати, вот, единственное, есть ДТП на Фурманово. На Фурманово, и это перекресток Чапаева. Из-за этого там небольшая все-таки пробка собирается. Будьте аккуратны и внимательны в пути.
0: Информация на правах рекламы.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.

0: катапультам.
1: Там все экспериментально.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро, 10:37 в Екатеринбурге.
4: И прямо сейчас дозванивайтесь к нам сюда в прямой эфир по номеру 237-104. Для вас приготовили вопрос, три варианта ответа. Правильно ответите, получите приз.
3: А спонсор нашего конкурса ЗАО «Автохолдинг Джетур Лаки Моторс».
5: Вопрос будет автомобильный, и подарок тоже автомобильный.
3: Подарок – это набор для ухода за авто. Это очень классно, особенно когда в пыльные вот такие погоды, нужно. Когда без осадков нужно что-то чем-то протирать, вот есть. Алло, алло.
4: Привет.
3: Алло. Делай потише алло. Приемник, как тебя зовут?
6: Здравствуйте, меня зовут Елена.
4: Елена, ты угонщица? Гонщица? За рулем?
6: Нет, у меня муж за рулем.
3: А, прекрасно.
6: Я пассажир.
3: Пассажир.
4: В любом случае, приз пригодится. Тогда вместе будете отвечать.
3: Да, и, может быть, давайте. Он поможет. Итак, внимание, Лен. Вопрос. Jetour T1, есть такой автомобиль, создан для путешествий. Этим обусловлена его функциональность. И вот вопрос, сколько отсеков для хранения в салоне T1?
5: 45, 105 или 125 отсеков для хранения. Что-нибудь хранить так по мелочи, да?
7: 45.
6: Давайте 45.
3: А как мужа-то зовут?
5: Больше-то не влезет, конечно.
6: Дмитрий.
3: Дима. Ну, Дима молодец.
5: Дима прикинул прямо на глазок. Молодец. Действительно, 45. Мы поздравляем. Ваша семья, ваш автомобиль.
4: Видимо, много путешествуете, да.
5: Получаете набор для ухода за вашим прекрасным автомобилем. И открылся новый дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22.
3: Ну, а вас мы еще раз поздравляем. Отлично. Трубку не кладите. За эфиром расскажем, где забрать подарок. Ну, и сейчас кричите «Катапульта».
4: Давайте, 3-4.
8: Катапульта!
2: На Радиопилот.
0: Информация на правах рекламы.

0: Реклама.
1: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

0: сочность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурилла в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
1: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия «Банк России» номер 2879.
2: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
5: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидки действуют до 31 июля этого года.
7: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
8: Семья считает, надо брать.
9: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
10: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
11: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Помогите! Тону!
13: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
14: Спасибо, дружище!
15: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
16: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
18: Катапульта.

0: утро, 10:51 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. На автостанции Восточная, ну это получается Ленина-Восточная, демонтируют киоски и павильоны. Металлические конструкции уже разбирают, а вместе с ними исчезнет и торговый павильон. В мэрии пояснили, что все строения установлены были, оказывается, незаконно, причем на протяжении многих лет.
2: Столько лет стояло.
1: Да, и вместо них поставят новые по ГОСТу павильоны.
3: Хорошо,
2: там вообще,
3: спасибо.
2: А там это вот, что за автобусы там останавливаются, я имею в виду?
3: Загород, которые едут.
1: Да, да, в том числе загородные, ну и плюс
2: я
1: там...
2: Я просто там как-то проезжал на велике, там так некомфортно проезжать и проходить туда, там же поросло уже вдоль железнодорожного полотна, все так плотно.
1: Там такие страшные пустыри, если честно, ходить просто, мне кажется, невозможно, особенно в вечернее время.
2: Вообще, на самом деле, вдоль вот железной дороги по Восточной можно прям вот такой ландшафтные работы такие развернуть, там же прям широченное пространство вообще. Либо улицу расширять.
1: Как вариант, потому что чаще всего она в пробках стоит. А дефицит топлива вроде бы на спад идет, но свои плюсы в нем нашли эксперты. В июне и июле, оказывается, резко сократилось общее число нарушений ПДД на фоне проблем с бензином.
2: Я просто каждый раз думаешь, на педаль нажимая, типа, это ж сколько я сейчас опять простою на заправке.
1: Только слушайтесь, в прошлом году за июнь было 2 миллиона нарушений, а в этом месяце, ну, в этом году, в июне, всего 130 тысяч штрафов. Да.
2: По стране имеется.
1: В том числе, как бы, многие водители стараются не гонять, ну и лишний раз просто не выезжать на дорогу.
0: Да, машин просто стало меньше.
1: И эксперты уверены, что водители просто начали не просто экономить топливо, а они привыкнут к такому темпу езды, и количество аварий заметно уменьшится.
2: Но не хотелось бы, конечно, из-за отсутствия топлива к такому темпу привыкать. Все-таки хочется, чтобы у людей в голове что-то тикать начало. Поэтому вот ждем, когда все-таки
0: вот до головы. Хороший, да.
2: Пример классный на самом деле. Статистика. И у многих расход изменился, если что. Оказалось, что можно некоторые вещи решать пешком и не обязательно в соседний двор, в магазин ехать на машине. Вот.
1: А в Ульяновске произошел криминал.
2: А в Ульяновске? Новый город?
1: Мужчина там украл 13 килограммов алкогольного мороженого, гулял вечером по парку, захотелось сладости. Видит ларек. Ларек закрытый, но сладости в нем есть, он знает. Решил его обнести и вынес 13 килограмм алкогольного десерта на 60 тысяч рублей. Две трети он съел, потом, короче, не смог доесть, выбросил в урну и пошел дальше гулять. Ну, само собой, по камерам его нашли, задержали, теперь грозит ему сладкий срок.
2: Две трети из 13 килограммов. Прикинь, это сколько, прикинь,
1: насколько
2: какой
1: сладкого
2: желудок,
1: он хотел.
2: Какой желудок у человека, это просто... Ладно, как бы это украл. Я еще помогу понять. Но чтобы вот еще и съесть две трети, это же килограмм 7-8 он съел.
1: Он, видимо, пытался от улик избавиться, но не получилось.
2: Как он не помер после этого вообще? Он опьянеть хотел, что ли?
3: Может, замерз. Холодного мороженого.
2: Наверное, замерз. 7-8 килограмм мороженого.
1: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Солнечным теплом наша жизнь до осени согрета.
9: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41, район Вторчермет.
2: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня 27-29 с плюсом, ясная погода. Дождливую погоду обещают выделить в Североуральске, в среднем до плюс 26.
0: В Екатеринбурге переменная облачность и тоже, кстати, кратковременный дождь пообещали. Температура воздуха днем плюс 28-30.
10: Пилот FM.
11: Реклама.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: А напоследок я скажу.
2: Катапульта.
3: 10:57 в Екатеринбурге заканчивается катапульта. Лето продолжается в городе. Вроде говорили, будут осадки, но осадков пока не ожидается.
4: Не надо тут нам про осадки. Хорошая, жаркая пора, да. Единственное, конечно, смог над городом, а так, что в календаре?
5: А международный день бла-бла-бла-бла-бла. Вот это вот. Это хороший праздник.
6: Это мы любим.
5: Причем он по-иностранному звучит International Yada-Yada-Yada-Day. Вот так. Вот, а еще сегодня Всемирный день китов и дельфинов.

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Спонсор высшего пилотажа на радио «Пилот» о «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67».
1: Реклама.
2: Артём, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В «Автобан» на «Металлургов». Поехали.
4: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
11: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
12: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
13: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
14: Категория 18+.
15: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
16: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на «Металлургов 65А» премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
17: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на «Металлургов 65А».

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentlemen.ru.

0: 24 июля с 7 до 11. Катапульта в автосалоне «Июль» на «Металлургов 65». Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в «Июль» на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Пиши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
2: Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Свет, свет.

0: 96.
1: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
2: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
3: В мире, где цены постоянно растут, где хорошие предложения исчезают за секунды, есть место, где все стабильно. Lucky Motors. Только сейчас новый Geely City-Ray от 2 299 000 рублей. Lucky Motors Geely. Эскадронная 41. 228-26-26.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Высший пилотаж.
7: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На радио «Пилот».

0: 11.30 в Екатеринбурге. И прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах города. Спонсор проверки ОЭЗ «Ривьера Инвест» Айвазовский. Давайте смотреть, сколько нам показывает баллов сервис Яндекс.Карты. Немного, 3 балла, но затруднения есть. Постоять придется на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской. Также пробка на Щербакова от Самолетной до Павлодарской. Щор состоит от Машинной до 8 марта. На Космонавтов пробка от ЕКАДа до Бакинских комиссаров. И на Шевской в районе проспекта Космонавтов тоже скопилось много автомобилей. По авариям я вот сейчас смотрю, аварий в городе вроде бы нет, тьфу-тьфу. А вот разве что ведутся работы на Малышевском мосту, но там, я так понимаю, какие-то локальные перекрытия, либо их вообще нет, потому что и затруднений особых нету, пусть так будет весь день. А в общем, будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Спонсор высшего пилотажа на радио «Пилот» о «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67».
1: «Пилот ФМ».
2: Реклама.
3: Артём, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В «Автобан» на «Металлургов». Поехали.
5: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
6: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».

0: подарки, твое греческое настроение.
1: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Новый-детейлинг.ру.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем, что нас впереди с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Доброе утро. В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст обратно на 5 лет. Группа депутатов внесла в палату соответствующий законопроект об отмене пенсионной реформы и возврате прежнего возраста выхода на пенсию, пишет газета.ру. В Свердловской области ураган разрушил туристический лагерь. Погибла участница сплава по Чусовой. ЧП произошло на реке вчера днем. Руководитель проекта «Большая уральская тропа» Вячеслав Пестриков рассказал Е1, что порывами ветра деревья вырывало с корнем, и они упали на палатки. Лагерь у реки поставили не любители. Коммерческий сплав с оборудованным кемпингом организовала компания «Штурм». Организаторы эвакуировали туристов, начали расчистку территории. В региональном МЧС сообщили, что в результате ЧП одна женщина погибла, еще одна с переломом голени была доставлена в больницу. Специалист Свердловского Роспотребнадзора призвал выбросить весь урожай с затопленных огородов. Такие овощи, фрукты, ягоды надо уничтожить, даже если они выглядят нормальными, заявил Олег Лебедев, замначальника Ирбитского отдела ведомства. Паводковая вода очень специфична. Количество потенциальных возбудителей инфекции в ней бесконечно. Провести дезинфекцию, чтобы убить каждого, невозможно. Так что только утилизация, сказал эксперт. Сейчас в Свердловской области затоплено более 3000 приусадебных участков, сообщает «Новый день». В Нижнем Тагиле открылось единственное за пределами Екатеринбурга детское паллиативное отделение. Оно рассчитано на 10 мест. Для ремонта помещений и оснащения отделения из областного бюджета было направлено более 45 миллионов рублей, пишет «Новый день». Стартовало онлайн-голосование в номинации «Мисс зрительских симпатий» в конкурсе «Мисс Екатеринбург». До финала остается 10 дней. За звание главной красавицы города поборются 19 девушек. Финал 1 августа в День города. Тренер сборной России Валерий Карпин дебютировал в кино в 57 лет. Сыграл в фильме о футболе «Дух Барса», который снимают во Владикавказе. Об этом Карпин рассказал в своих соцсетях. Доллар 78.48, евро 89.60.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес». Завтра обещают нам синоптики переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 17, плюс 19. Днем плюс 25, плюс 27.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
11: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
10: А свою машину я смогу сдать?
11: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
10: А колеса в подарок дадут?
11: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
10: Где купить Хавейл Джолион?
11: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: О, только не китаец.
14: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
15: Производство в России.
14: Более 5000 довольных владельцев.
16: 469 лошадей.
14: Пневмоподвеска.
16: Разгон до сотни за 4,8.
14: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на Радио Пилот.
11: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».

12 часов дня в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 23 июля. Еще один солнечный теплый день нам обещает здесь, в Екатеринбурге. Красота, позагораем, кто-то искупается, кто-то отдохнет. Но не забываем про технику безопасности, головные уборы, вода, вот это вот все, чтобы солнечный

удар не получить и проблем себе новых не нажить. Ну а здесь у нас на Радиопилот никаких проблем. С 12 до 16 дневной драйв на 104 FM. Будем отрываться под классную музыку, а конкретно в этом часе. Кеймара, который выступит на дне города уже в следующие выходные у нас в Екатеринбурге. Вот так вот. Кроме того, Мэри Гу, Армин Ван Бюрен, Тиеста, Мартин Гаррикс, Дуа Липа, Imagine Dragons и другие не менее любимые исполнители. Кроме того, напоминаю, Катапульта на бис прозвучит минут через 20, лучшие моменты утреннего шоу. А уже завтра с 7 до 11 Катапульта проведет эфир выездной в официальном дилерском центре Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Кто рядом живет, кто проезжает, конечно же, заскакивайте к нам в гости с 7 до 11, ну и смотрите трансляцию прямую на сайте pilotfm.ru и в группе ВКонтакте «Радио Пилот» тоже все доступно. Ну а партнер проекта о «Наши машины». Ну что, немножко отдохнули, набрали сил, теперь делаем приемники громче, устраиваемся поудобнее и полетели.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
6: Рассрочка 0%. До 2028 года.
7: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
12: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
13: Пора-пора. Мото-мото-мото.
14: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
15: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
16: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
17: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
18: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры. Нилетто, Тимати и Ван Амур. Ведущие СТ и Ассоль. День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании.
19: 12+.

0: жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
1: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Дневной драйв на радио Пилот.
3: Yeah.

0: 24 июля с 7 до 11. Катапульта в автосалоне «Июль» на «Металлургов 65». Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в «Июль» на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на motivtelecom.ru.
8: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
1: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
8: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
1: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
7: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден-Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802. 70-65.
9: Я как

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
2: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
3: Акция до 31 июля.
4: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
4: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
1: Дневной драйв.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Зумеры просто помешаны на ретро-гаджетах. Продажи этих ретро-гаджетов выросли в России в разы. Главные покупатели зумеры, это по данным Авито. Продажи плееров подскочили на 62%, Polaroid на 79%. Ну, в общем, все это вот ребята 18-24 года приобретают ретро-технику, и это воспринимается ими не как расходы, а как инвестиции в личную коллекцию. Что этими вещами легко оперировать. Быстро можно найти комьюнити свое, да, те, кто увлекаются. Ну, же как раньше, вот ты марки собираешь, ты ходишь в кружок филателистов, вкладыши. Вот это вот тоже такая ниточка между временем стабильности, понятные категории, которые там, ну, типа вот, и контролируешь раньше, да, вот такая ретро-ностальгия, и современностью, где много информации, ишки, дроны.
4: Ну, там, учитывая, например, что многие аудиолейблы, особенно зарубежные, стали блочить свои треки у нас здесь, в России, остается только кассеты слушать.
3: Кассеты,
4: диски,
3: а эти, а пластинки как-то круто.
5: Пластинки, кстати,
4: я на днях, кстати, видел подростков в районе УГМК арены с магнитолой и аудиокассеты. Они слушали этот Six Seven.
2: Мне кажется, это были переодетые ребята. Вообще, если честно. Но я, что, у меня где-то валяются даже еще старые смартфоны. У кого-то пейджеры.
3: Да, у меня вот есть Polaroid, и мы на дне рождения дочери, они просто как для них это аттракцион буквально. Как это все проявляется реально. Не где-то там в рилсе.
5: Распечатывается, да.
4: Я на выходных дома был, и я нашел дискету там подписанную.
2: Я, знаете, что себя поймал на мысли? Вот это вот у молодежи, вот это вот эти, вот мы там будем это вот это коллекционировать, все за старые. Им просто секс не показывали еще.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В «Автобан Импорт» на Бабушкина. Поехали!
9: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Бабушкина 9.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Надежность. Билджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Билджи S50 при обмене по трейд-ин в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: В «Монетке» качество на высоте. Сыр легкий 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
5: Семья считает, надо брать.
6: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
7: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru. Ипотечный калькулятор. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
10: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
11: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
10: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
12: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
13: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
15: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
16: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
15: Лос-Маркет.
14: Гарантия не на словах, а на деле.
17: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
18: Встречайте новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей, ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «СОМ». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыгин Константин Дмитриевич». ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
19: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
20: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на Титова. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
21: Дневной драйв на радиопилот.

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Послы Евросоюза не смогли согласовать компромиссный вариант 21-го пакета антироссийских санкций. Еврокомиссия смягчила формулировки, но документ все равно не прошел. Обсуждение продолжается. Компания «Wildberries» начала оказывать финансовую помощь продавцам, чьи товары сгорели на складах. На прошлой неделе беспилотники ударили по складам «Wildberries» в Котовске и Электростали. На этой неделе БПЛА атаковали склады в Краснодаре и Невинномысске. Суммарный ущерб от уничтожения товаров оценивается в сотни миллиардов рублей. Как подчеркнула основательница «Wildberries» Татьяна Ким, основной приоритет – это продавцы с маленьким оборотом. Первые выплаты получат 88 тысяч предпринимателей. Деньги поступят на баланс в течение суток, сообщает БФМ. 5 лодок перевернулись на Исете. 3 человек унесло течением. 1 мужчина, который был без спасательного жилета, погиб. Об этом сообщили в управлении ГУ ИЧС Каменско-Уральского. Подробностей пока нет, пишет Я-1. Глава Невьянска Александр Берчук подписал постановление о введении в городе режима ЧС из-за дождевого паводка и одновременно подал в отставку. Сегодня заявление мэра о досрочном сложении полномочий рассмотрят депутаты Невьянской думы, пишет газета «Местные ведомости», на которую ссылается «Новый день». Свердловская область накрыл смог. Со вчерашнего вечера в регионе действует штормовое предупреждение о метеоусловиях, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосфере, пояснили в Уралгидромете. Отмена предупреждения ожидается завтра вечером. Напомню, что в начале текущей недели в Свердловскую область на смену сильным ливням пришла теплая погода. Ее принес антициклон, который во вторник достиг нашего региона. По прогнозам синоптиков, отсутствие дождей и жара могут сохраниться вплоть до конца месяца. Сегодня в России отмечается День дачника. Понятие «дача» появилось еще в 18 веке. Это было загородное имение, которое позднее превратилось в летний дом с огородом и участком для отдыха. В СССР изначально строить дома на участках запрещалось, но в 1955 году запрет сняли. Доллар 78,48, евро 89,60.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной, 41, район Вторчермет. Завтра обещают нам синоптики в Екатеринбурге переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 17, плюс 19. Днем плюс 25, плюс 27.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
5: Это не ремонт, а отдых какой-то.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На радио «Пилот».
3: Полчаса музыки и никакой рекламы. На радио «Пилот» прямо сейчас стартует музыкальный нон-стоп. Его представляет ООО «АМ Капитал». Автомир на Новгородцевой 4А.
4: Информация на правах рекламы.
5: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Билджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Билджи S50 при обмене по трейд-ин в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Нон-стоп.
3: Полчаса музыки.

0: Дневной драйв на Радио Пилот.
1: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».
2: Реклама.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Квартиры комфорт. Класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе «Уралмаш».
9: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graphit-edb.ru.
10: Ого! А что это у вас тут происходит?
11: Мы построили катапульту.
12: Но она не работает.
11: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
12: Поможешь?
10: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь. В машину. Катапультируемся в аквапарк.
12: Да! Ура!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
14: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
15: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. «Новый дефис детейл».
16: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
1: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
3: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад...
4: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
5: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Музыкальный нон-стоп.
7: Полчаса без рекламы.
6: Только музыка.
7: На Радио Пилот.
8: И еще полчаса музыки и никакой рекламы. На Радио Пилот продолжается музыкальный нон-стоп. Его представляют ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65».
9: Информация на правах рекламы.
10: Грандиозное снижение цен на весь склад «Амода» и «Джейку». Только до конца июля. Новые кроссоверы «Амода» и «Джейку» за 2 050 000 рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в «Июль» на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
11: Нон-стоп.
12: Полчаса музыки.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем, что нас впереди с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Федеральный бюджет в июне впервые с начала года исполнили с профицитом 196 миллиардов рублей. При этом нефтегазовые доходы во втором квартале выросли более чем на четверть. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Паводок в Свердловской области идет на спад после прекращения проливных дождей. По данным МЧС, на сегодня за сутки вода покинула 5 жилых домов и 63 приусадебных участка в 8 населенных пунктах. Несмотря на положительный прогноз, работа по ликвидации последствий непогоды продолжается. К работе в зоне паводка привлечены более 500 человек и 150 единиц техники, пишет «Комсомольская правда». Первоуральская дума заочно отправила главу города Игоря Копца в отставку по собственному желанию. Депутаты были единогласны, а мэр на заседание не пришел, сообщает «Сигнал Урал». В Свердловской области мошенники обманывают граждан по новой схеме с дипфейком губернатора. Как сообщает «Антитеррор Урал», мошенники отправляют на электронную почту граждан приглашение на видеоконференцию с губернатором, а после используют дипфейк, визуально похожий на главу региона, для общения с будущей жертвой. В процессе так называемого «личного приема» мошенники пытаются получить личные данные человека и другую чувствительную информацию. Губернатор Денис Паслер не проводит онлайн приемы. Прямые линии проходят на официальных площадках, и их проведение анонсируется предварительно на официальных сайтах, напоминают свердловчанам в ФСБ, передает агентство ЯН. Выставка флоксов пройдет в Ботаническом саду Екатеринбурга 30 и 31 июля. Время работы с полудня до 20 часов оба дня. Цветы разместят в оранжерее среди деревьев и кустарников. На выставке будет представлено множество сортов флоксов, хосты, клематисы. Также в программе экскурсии по оранжерее суккулентов и плодовых растений, по участкам клематисов и лекарственных трав, ярмарка изделий уральских мастеров, консультации специалистов по уходу за растениями, выставка ботанической живописи. Россияне массово скупают мелатонин, гормон сна. За прошлый год продано 8 миллионов упаковок. Сомнологи предупреждают, что безопасно принимать мелатонин можно не более месяца. Далее он может вызывать психологическую зависимость, головные боли и слабость в течение дня. Доллар 78,48, евро 89,60.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес». Завтра обещают нам синоптики переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 17, плюс 19. Днем плюс 25, плюс 27.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинес» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинес» на Высоцкого 3.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
13: Гибрид года. «Эксланти XET». Пневмоподвеска. 469 лошадей.
12: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
13: Только сейчас. «Эксланти XET» субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67».
12: Оценить с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на Радио Пилот.
11: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».

Начало третьего в уральской столице. Сегодня по-прежнему четверг, по-прежнему 23 июля. С вами по-прежнему Сергей Королёв, чуть подзагоревший. Ну а здесь на Радиопилот все еще дневной драйв продолжает доставлять нам удовольствие в этом часе. Джонни Федук, Билли Айлиш, Робин Шульц, Моя Мишель, Линкин Парк, вот это все. Кроме того, напоминаю, что нашему утреннему шоу «Катапульта», к которому я тоже имею отношение, исполняется в этом году 20 лет. И в честь этого события весь июль Радиопилот разыгрывает крутые летние подарки. А у нас в следующий понедельник состоится последний финал. Три уже победителя мы определили, а вот четвертый станет известен 27 июля в прямом эфире «Катапульта». Разыграем один из призов, но разыгрываем среди тех, кто правильно отвечает на все вопросы недели, а вопросы, связанные с утренним шоу. А каждый день они звучат, и ваша задача — ответить на все вопросы в личное сообщение в нашей группе ВКонтакте, называется она «Радиопилот». Итак, вопрос сегодня звучит следующим образом. Какой профессиональный праздник в далеком уже 2020 году весь город

Екатеринбург, само собой, отмечал в эфире «Катапульты» и «Радиопилот» в целом. Вариант 1 – это был день «Металлурга». Вариант 2 – это был день «Строителя». Или вариант 3 – это был день «Энергетика». Я сам помню, тоже был в эфире, тоже этот праздник отмечал. А помните ли вы? Отвечайте в группе ВКонтакте «Радиопилот» в личное сообщение. Welcome! Всем удачи!

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
6: Рассрочка 0%. До 2028 года.
7: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
8: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
9: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов.
10: 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
11: Сын, сын,

0: Караоке твое греческое настроение.
1: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры «Нилетто», «Тимати» и «Ван Амур». Ведущие «СТ» и «Ассоль». День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании. 12+.
2: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
3: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
4: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
3: Высокие потолки до 3 метров.
4: Система очистки воздуха и воды.
3: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш» первый.
5: У специализированных застройщиков УГМК «Космонавт» 108. Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Артем, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
4: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
8: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: В Монетке качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
5: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
4: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
5: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
7: Круто!
8: Вместе кататься будем. Всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
2: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
9: Пора-пора. Емота, мото-мото.
8: Дорогая, мы на треке. Классно потренировались. Довольны.
2: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
10: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-404-800-092.
11: Свидание. В букете .рф. Едешь в гости? В букете .рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете .рф. Подарок для тещи? В букете .рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете .рф. В букете .рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
12: ИП Калутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.

0: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
3: О, и

0: Казанский, приезжайте. Акция до 31 июля.
1: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Через 200 метров место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
2: Застройщик ООО «СС Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.
3: В мире, где цены постоянно растут, где хорошие предложения исчезают за секунды, есть место, где все стабильно. Lucky Motors. Только сейчас новый Geely City-Ray от 2 299 тысяч рублей. Lucky Motors Geely. Эскадронная 41. 228-26-26.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалась в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
7: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
9: Академия сантехники.
8: Смесители.
9: Академия сантехники.
8: Водонагреватель.
9: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
2: Категория 18+.
3: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.

0: 24 июля с 7 до 11. Катапульта в автосалоне «Июль» на Металлургов 65. Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
2: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Госсекретарь США Марко Рубио назвал плодотворной сегодняшнюю встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Обсуждали украинский кризис. Рубио подчеркнул, что Россия и Украина заинтересованы в его разрешении, но основная трудность заключается в поиске такого решения, которое будет приемлемо для всех сторон. В ходе обсуждения Лавров представил коллеге информацию о реальной обстановке на фронте. Он также подчеркнул неприемлемость дальнейших поставок оружия Украине и дестабилизирующей политики европейских стран, стремящихся к стратегическому поражению России. Стубальников по ЕГЭ в Свердловской области в этом году почти вдвое больше. Об этом в центре ТАСС «Урал» рассказала первый замминистра образования области Жанна Фрицко. По ее словам, если в прошлом году стубальников было 163, то в этом 289. Между тем, 232 выпускника завалили ЕГЭ по русскому и математике и не получили аттестат. Им придется пересдавать осенью. Удалили со сдачи госэкзамена 16 человек, большую часть за использование письменных шпаргалок. Два выпускника попались на использование смарт-очков, сообщает Ятин. Более 4000 пенсионеров из затопленных районов Среднего Урала вовремя получили свои пенсии. Для доставки выплат была проведена масштабная операция, сообщили в пресс-службе регионального управления Пенсионного фонда. Чтобы развести деньги по адресам от железнодорожных станций, в Алапаевском районе почтальоны пересаживались на автомобили, предоставленные администрациями сельских поселений. В Ирбитском районе совместно с МЧС пенсии доставили на лодках в 20 территорий, включая села Зайко, Речкалово, Захаровское и Ильинское, пишет «Комсомолка». Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства поможет бизнесу запустить 80 новых креативных проектов. В августе в регионе стартует акселератор «Предпринимай креативно». Это интенсивная онлайн-программа для тех, кто хочет превратить творческую идею в готовый продукт и вывести его на рынок. Обучение будут проходить с 4 августа по 15 октября. За это время участники освоят 5 модулей, состоящих из вебинаров, мастер-классов и групповых сессий с наставниками. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие бесплатное. Россияне в среднем тратят около $1700 на одну поездку за границу. Больше всего денег уходит на жилье, еду и развлечения, сообщает ТАСС. Доллар 78,48, евро 89,60.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной, 41, район Вторчермет. Завтра обещают нам синоптики в Екатеринбурге переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 17, плюс 19. Днем плюс 25, плюс 27.
9: «Пилот-ФМ».
10: Реклама.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка. Секретные фанатики «Радио Пилот».

0: Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салаватсва.
1: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
0: Радио. 104 FM. Дневной драйв на радиопилот.
6: Спонсор дневного драйва на радиопилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».

Три часа дня в солнечном и теплом Екатеринбурге. Сегодня четверг, напомню, 23 июля. Буквально пару дней поработать, а потом долгожданные выходные. Настроиться на них помогает радиопилот, в том числе дневной драйв, и я, Сергей Королев. В этом часе прозвучат для нас Сиа, Кайли Миноук, Imagine Dragons, моя Мишель, Дуа Липа, Леди Гага, и будет еще пара музыкальных сюрпризов в рубрике «Секретная фонотека». Кроме того, в половине часа послушаем «Катапульту на бис», буквально минут через 20 лучшие моменты утреннего шоу. Но и напоминаю, что лучшие фотографии от наших слушателей мы принимаем круглосуточно, 24/7, круглый год на сайте «Радиопилот», специальный раздел «Лицо дня». Туда отправляйте свои фотографии, можно летние, можно с сада, огорода, с отдыха. Мы все любим, все принимаем, но юмор и креатив отдельно отмечаем. А уже в конце месяца наша редколлегия выберет либо самого юморного, либо самого креативного и наградит подарками от «Радиопилот». Еще раз, раздел «Лицо дня», туда свои фотографии отправляйте. Всем удачи!

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт Brothers Defense. Джентльмен.ру.
6: Атмосфера просто космос.
7: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
6: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
7: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
8: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry Tenet. Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
2: Семья считает, надо брать.
3: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
4: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Билджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Билджи S50 при обмене по трейд-ин в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Встречайте новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «СОМ». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыгин Константин Дмитриевич». ОГРН 5-304-662-533-101. 2026 год.
3: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
4: Границы Европы и Азии.
5: Лучше майонез. Уральский рок.
6: Три десятки. Такси нашего города.
7: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
8: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Зумеры просто помешаны на ретро-гаджетах. Продажи этих ретро-гаджетов выросли в России в разы. Главные покупатели – зумеры. Это по данным Авито. Продажи плееров подскочили на 62%, полароид на 79%. Ну, в общем, все это вот ребята 18-24 года приобретают ретро-технику, и это воспринимается ими не как расходы, а как инвестиции в личную коллекцию. Что этими вещами легко оперировать. Быстро можно найти комьюнити свое, да, те, кто увлекаются. Ну, же как раньше, вот ты марки собираешь, ты ходишь в кружок филателистов, вкладыши. Вот это вот тоже такая ниточка между временем стабильности, понятные категории, которые там, ну, типа вот, и контролируешь раньше, да, вот такая ретро-ностальгия, и современностью, где много информации, ишки, дроны.
4: Ну,
3: там,
4: учитывая, например, что многие аудиолейблы, особенно зарубежные, стали блочить свои треки у нас здесь, в России, остается только кассеты слушать.
3: Кассеты,
4: диски,
3: а эти, а пластинки как-то круто
5: пластинки,
3: на
5: кстати,
3: виниле.
4: Я на днях, кстати, видел подростков в районе УГМК арены с магнитолой. С магнитолой и аудиокассеты. Они слушали этот.
2: Мне кажется, это были переодетые ребята. Вообще, если честно. Но я, что, у меня где-то валяются даже еще старые смартфоны. У кого-то пейджеры.
3: Да, у меня вот есть полароид, и мы на дне рождения дочери, они просто как для них это аттракцион буквально. Как это все проявляется реально. Не где-то там в рилсе.
5: Распечатывается.
4: Я на выходных дома был, и я нашел дискету там под писано голая
2: женщина.
4: Я, знаете,
2: что себя поймал на мысли? Вот это вот у молодежи, вот это вот эти, вот мы там будем это вот это коллекционировать, вот это все за старое. Им просто секс не показывали еще.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В Автобан Импорт на Селькоровской. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Селькоровская, 23.
9: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
10: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Ягодки опять. Уникум. Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
2: Мечтайте без «если». В районах «Энка» всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Люксюм, Умнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
5: Организатор акции ЗАО «Аксон-Умбердекор». Акция действует с 21 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем, что нас впереди с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Госсекретарь США Марко Рубио назвал плодотворной сегодняшнюю встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Обсуждали украинский кризис. Рубио подчеркнул, что Россия и Украина заинтересованы в его разрешении, но основная трудность заключается в поиске такого решения, которое будет приемлемо для всех сторон. В ходе обсуждения Лавров представил коллеге информацию о реальной обстановке на фронте. Он также подчеркнул неприемлемость дальнейших поставок оружия Украине и дестабилизирующей политики европейских стран, стремящихся к стратегическому поражению России. Стубальников по ЕГЭ в Свердловской области в этом году почти вдвое больше. Об этом в центре ТАСС «Урал» рассказала первый замминистра образования области Жанна Фрицко. По ее словам, если в прошлом году стубальников было 163, то в этом 289. Между тем, 232 выпускника завалили ЕГЭ по русскому и математике и не получили аттестат. Им придется пересдавать осенью. Удалили со сдачи госэкзамена 16 человек, большую часть за использование письменных шпаргалок. Два выпускника попались на использование смарт-очков, сообщает Ятин. Более 4000 пенсионеров из затопленных районов Среднего Урала вовремя получили свои пенсии. Для доставки выплат была проведена масштабная операция, сообщили в пресс-службе регионального управления пенсионного фонда. Чтобы развести деньги по адресам от железнодорожных станций, в Алапаевском районе почтальоны пересаживались на автомобили, предоставленные администрациями сельских поселений. В Ирбитском районе совместно с МЧС пенсии доставили на лодках в 20 территорий, включая села Зайку, Речкалово, Захаровское и Ильинское, пишет «Комсомолка». Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства поможет бизнесу запустить 80 новых креативных проектов. В августе в регионе стартует акселератор «Предпринимай креативно». Это интенсивная онлайн-программа для тех, кто хочет превратить творческую идею в готовый продукт и вывести его на рынок. Обучение будут проходить с 4 августа по 15 октября. За это время участники освоят 5 модулей, состоящих из вебинаров, мастер-классов и групповых сессий с наставниками. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие бесплатное. Россияне в среднем тратят около $1700 на одну поездку за границу. Больше всего денег уходит на жилье, еду и развлечения, сообщает ТАСС. Доллар 78.48, евро 89.60.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес». Завтра обещает нам синоптики переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 17, плюс 19. Днем плюс 25, плюс 27.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Брутальный кроссовер Havail H3 в Регинес от 2 499 тысяч рублей обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Пройдите тест-драйв в Havail Pro Regines на Высоцкого 3. Цена переднеприводного автомобиля Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства при сдаче авто Havail в трейд-ин плюс кредит. Предложение ограничено, не является офертой. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Действует до конца апреля 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Силькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
11: новая музыка в секретной.

0: Доброго вечера всем, кто решил провести его в теплой уютной компании «Радиопилот» в столице Урала. 5:03, это, конечно же, значит, что в эфир залетает...
1: «Навигатор»!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор «Навигатора» ООО «СЗ Паритет Регионы», федеральный застройщик «Паритет».
2: «Навигатор» уже вовсю вещает для вас в интернете. Подключайтесь к видеотрансляции в HD-качестве у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
3: Мороженое же не так давно признали вот полезным продуктом. Ага. Якобы оно, если не борщить, помогает с ожирением бороться и сосуды поддерживает.
2: Но это если оно натуральное мороженое, не из заменителей молочного
0: не
2: жира.
0: Не то, которое мы едим.
3: И непонятно, что там с алкогольным мороженым. Ну, в общем, в Ульяновске мужчина украл 13 килограммов алкогольного мороженого, съел все сам.
0: За раз?
3: За раз. Ну, практически.
4: Просто сладкаешь.
3: Зумерок, да, 22-летний житель Ульяновска ночью взломал киоск в парке, похитил 3 контейнера алкогольного мороженого на стоимость более 61 тысячи рублей, между прочим. И неподалеку вот нашел укромный уголочек, там же сел, там же начал, да, все это дело кушать. С последними порциями уже не справился, бедняга. Остатки мороженого в кустах спрятал, но именно по этим остаткам полиция его очень быстро вычислила. В общем, уголовное дело уже завели.
2: Посадили на палочку.
0: Я что подумал? Потому что вот эти вот алкогольное мороженое, оно не так тает, как обычное, потому что там есть много кристалликов вот этих жидкостей ненужных в мороженом, поэтому оно более жидкое получается. Вот как он мог съехать. Они же, когда нашли этот пакет, он бы такой: извините, да, пакет мой, но вы обвиняете меня в краже мороженого, а тут молочный коктейль. Вы как что-то не сходнички какие-то.
2: Я думаю, с таким объемом он так бормотал из кустов.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Космонавтов стоит от Совхозной до Бакинских комиссаров. Ситуация так себе на Шевской, от Совхозной до проспекта Космонавтов. По Бакинских комиссаров вот тоже не едется, от Ярославской до проспекта Космонавтов. Плотненько на проезжей от Краснодарской до Норильской и от Губахинской до Укромного переулка. И нужно будет свое терпение проверить на Москву. Московской, от объездной до Волгоградской.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз АЕ.

0: еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
1: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
2: Продолжайте движение. Реклама.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-800. 70-65.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры «Нилетто», «Тимати» и «Ван Амур». Ведущие «СТ» и «Ассоль». День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный при поддержке русской медной компании. 0+.
3: Ого, а что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
2: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
2: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Артем, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В «Автобан Импорт» на Бабушкина. Поехали.
8: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой – мы привезем другой. «Автобан Импорт». Бабушкина 9.
9: Атмосфера просто космос.
10: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
9: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
10: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
11: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96».
1: Доброго дня всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 18 минут пятого, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса
2: «Что это за слово? Правильно скажите!»
0: А на связи с нами 16-летний Кирилл, который помогает своему отцу, где-то работает. Привет!
3: Привет!
1: Доброго вечера!
0: Алло, сорвался.
1: Даже еще.
0: Напомню, важно условие находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы наш диалог вот так неожиданно не прервался. 237-104, кто готов поиграть с нами, получить за это подарок, милости просим. Но вот напомню, да, важно находиться в зоне покрытия.
1: Да, ну на самом деле сейчас тяжело сказать, есть ли где-то прям сильно устойчивые зоны покрытия.
0: Недавно новость попадалась, что в одном городе жаловались на вышки сотовой связи, мол, мешают людям, а всякие излучения и тому подобное.
3: В Казани это было, да.
0: Их убрали связь, ухудшилась связь. Жаловаться на отсутствие этой связи.
1: Сидят такие прям, в чем может быть дело?
0: Не знаю, вроде бы все так, как раньше. Может, руку выше поднять.
1: 237-104, набирайте, напоминаем, потому что тут еще вышки в порядке стоят.
3: Привет.
1: Добрый день.
0: Как зовут тебя?
4: Николай.
0: Николай, расскажи немножко о себе, где работаешь, чем занимаешься. Может быть, в связи?
4: Ну, я инженер-конструктор.
0: О, а что именно ты конструируешь, об этом можно говорить?
4: Ну, проектируем изделия из того металла.
0: А, например, что именно?
4: Это различные шкафы, типа ящиков, дома и так далее.
0: Ну, это вещь-то крутая, и тем более долговечная, если из листового металла все это делать. И давно ты этим увлекаешься?
4: Да. Еще раз?
0: Давно занимаешься этим?
4: Да, уже больше 10 лет.
0: А что-то для себя дома там смастерил? Неожиданно из металла.
4: Из металла, да.
0: Что, расскажи нам, что там у тебя?
4: Приложи металлические.
0: А, это хорошо. На балконе, наверное, да?
4: Да-да-да.
0: Это их любимое место. Там обычно вещи, к которым очень редко приходишь. Сейчас особенно в жару. Николай, в курсе ли ты нашего конкурса или рассказать о нем поподробней?
4: Да, в курсе.
0: Отлично. Может, у тебя для нас словечко есть какое-нибудь? Мы бы себе в загашничке взяли, потом бы сказали, вот нам Николай-то какое слово очебучил, выдал. Нет, ничего такого?
4: Ну, например, штрипса.
0: Как еще раз? Не расслышали.
4: Штрипса.
0: Штрипса? А, подожди, вот, это со штрипкой я путаю. Штрипка — это вот, которая в штанах...
1: Да,
0: вот,
1: штрипса — это вот курица в панировке.
0: Это шепелявый штрипса заказал.
3: И что это такое?
0: Расскажи нам.
4: Это рулонный лист металла определенной ширины, который впоследствии пробивается, либо загибается...
0: Угу. То есть такая заготовка, по сути, да, получается?
4: Да.
0: Полуфабрикат. Штрипса, да?
4: Да.
0: Зафиксировали.
1: Кто...
0: Спасибо, Николай, берем.
1: Нас слушает, на ус наматывайте. И да, давайте.
3: Да. Потом пригодится.
1: Девушки,
3: может,
1: не рассказывайте, у вас тоже есть.
0: У нас для тебя тоже есть одно словечко. И на этот раз два варианта того, что оно может означать. Третий можешь предложить сам, если нам понравится и сочтим смешным, даже неправильный приним. В общем, слово для тебя сегодня аналгезия. Что такое аналгезия, мы вот хотим узнать. И два варианта даем.
3: Может быть, это раздел палеонтологии, занимающийся окаменелыми...
1: Это в тебе казашка взыграла.
3: Это я, да. Окаменелыми экскрементами. Вот. Либо это уменьшение болевой чувствительности.
0: Раздел палеонтологии. Антологии или уменьшение болевой чувствительности, аналгезия.
1: Так ли важны первые четыре буквы этого слова для смысла?
0: Гизия не менее важна.
3: Или у тебя есть свой вариант какой-то смешной?
0: Что-что?
4: Я предполагаю, что это ближе все-таки к медицине.
0: Медицине, то есть это уменьшение болевой чувствительности, ты считаешь?
4: Да.
0: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Жалко, не порадовал нас каким-нибудь необычным. Но ответ дал абсолютно верный, да. Кстати, слово анальгина, оно отсюда. И анальгезия — это одно из названий. Вообще еще анальгезия и анальгия. Это все происходит от латинского выражения «без боли».
1: Ты трехклассница, что ли?
3: Я не могу хихикать, ну что вы от меня хотите?
1: Они сказали «пюпитр».
0: Николай, давай определяться с подарочками. Что хочешь в нашей копилочке забрать? Имеются билетики на концерты, в частности, на музыкальный турнир «Чемпион ритма» 31 июля в клубе «Нирвана». Соревнуются будут, ну, точнее, будут соревноваться музыканты в исполнении песен, а победитель получит мотоцикл. Есть пара билетов на мультимедийное шоу саундтреков «Турецкие сериалы» 6 августа в летнем парке Маяковского будет звучать это дело. Есть также 1 килограмм кофе от генерального спонсора Уральского кофейного фестиваля, компании «Лейбл». Компания импортирует кофе напрямую из стран Уральский кофейный фестиваль состоится 25-26 июля в Уральском центре развития дизайна на Платинке. поликлиники с 10 до 20 часов. Вход, кстати, свободный. Либо можете сертификат в салон дископрав на 1000 рублей. Если не определился, можем за эфиром продолжить. Что, Николай?
4: Давайте за эфиром.
0: Хорошо, оставайся на связи. А сейчас громко и четко крикни нам.
5: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
5: Свет,

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Реклама.
3: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
4: Рассрочка 0% до 2028 года.
5: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.атом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
6: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
6: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
7: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Пегазовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
3: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
4: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
3: Лос-Маркет.
2: Гарантия не на словах, а на деле.
5: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
6: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурилла в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
9: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Ярмарки твое греческое настроение.
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
4: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
5: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
6: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.

0: Привет всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 16:30, на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ЗАО «Lucky Motors», официальный дилер «Джили» на эскадронной 41, район Вторчермет. Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. ЕКАД стоит от 20-го километра до Высоцкого. На космонавтов движение не радует, от совхозной до бакинских комиссаров. Немного замедлились на Шевской, от совхозной до проспекта космонавтов. Не получится гнать по Сибирскому тракту от Буторина до железнодорожного переезда. Плотновато на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. И нужно будет свое терпение проверить на Ленина. 2,5 километра там заторчик от Восточной до Хохрякова. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: В мире, где цены постоянно растут, где хорошие предложения исчезают за секунды, есть место, где все стабильно. Lucky Motors. Только сейчас новый Geely City-Ray от 2 299 000 рублей. Lucky Motors Geely. Эскадронная 41. 228-26-26.

0: Доброго дня всем, кто знает, что компьютер может использоваться не только для работы и учебы. В Екатеринбурге 16 часов и 34 минуты. С вами навигатор. И пришло время рубрики «Игротека». Из широких из штанин достаю вам новинку. Называется она «Tears of Metal». Сегодня вышла, и в переводе это означает «слезы из металла» или «металлические слезы». И я, если честно, когда название первый раз услышал, я думал, что это будет что-нибудь типа той игрухи с Джеком Блэком, связанная с музыкой. Но нет, на самом деле это командный средневековый рогалик в жанре hack and slash. Сейчас разберемся. Значит, hack and slash — это руби кромсай означает. То есть,
1: это я понял.
0: Да, что тут боевка, она больше про то, что вы невероятно разматываете все вокруг. От третьего лица тут понятно. Но и рогалик — это в очередной раз история, что это игра, которую можно перепроходить бесконечное количество раз с различными исходами.
1: Это командный вариант.
0: И это командный вариант. Вообще прикольно, здесь взяли за основную идею, как пример, игру Dynasty Warriors.
1: Есть.
0: Да, где
1: саундтреки
0: вот эти
1: там были хорошие.
0: Да, где вы, по сути, один невероятный герой выходите против толпы абсолютных вот этих безымянных солдат, которые
1: толпами
0: валят.
1: Эх вы, нубы, ловите!
0: Да, а здесь прикольно сделали, что, в общем, вы играете за лидера шотландской армии, которые после падения метеорита проветривают, бегают. После падения метеорита какие-то захватчики, люди здесь, не монстры, на вас нападают, и вот вы отвоевываете обратно Шотландию. То есть здесь есть набор миссий, на каждой из которых вы будете находить случайные улучшения, а потом возвращаться в деревушку, которую вы можете развивать. И у вас будут появляться новые магазинчики там, где больше ништяков и так далее.
1: И на сколько часов это волынка?
0: Слушай, на самом деле в нее, ну как и во все рогалики, пока тебе не надоест, можно играть. То есть тут очень много элементов постепенного развития, которые тебя подбадривают, чтобы ты совсем не унывал. Как я уже говорю, что-то так куда-то сбегал, помахался немножко, вернулся в деревню, улучшил.
1: Брелок новый дали.
0: Ну да, типа такого, улучшил, и у тебя бам, новый магазинчик, где ты уже себе какое-то оружие помощнее купил.
2: Выглядит она очень прикольно.
0: Она стилевая.
2: Да, 3D вместе с 2D графикой, это как будто бы всегда интересненько.
1: Это что, 5D получается?
0: Это старый добрый селшейдинг, когда на 3D модель 2D картинку натягивают. Тем не менее, прикольно, что здесь батальные вот эти вот, в смысле, масштабные достаточно баталии, где вы бежите, за вами армия ваших, вам навстречу армия других, причем они не сфокусированы только на вас. По большей части можно отойти в сторонку и наблюдать, что происходит, потому что у вас-то, понятно, есть конкретная задача на карте, и вы можете либо вместе со своими пацанами вмеситься в этой толпе конкретно, что вам придется делать неизбежно, поскольку вам нужен опыт, чтобы всякое улучшать.
1: А одиночки-то нет как таковой вообще.
0: Есть одиночка, то есть, ну, я почитал, по крайней мере, по отзывам, говорят, даже одному вообще спокойно, нормально играется, но, естественно, с друзьями веселее. Кооператив тут до 3 человек, и это, конечно, добавляет динамичности сцене. В любом случае, если вы хотите средневекового килтового махалова, заходите на игровые площадки, качайте Tears of Metal, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
3: Семья считает, надо брать.
4: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в 2 шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
3: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. БАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: FM. Реклама.
1: Тепло ли тебе, девица?
2: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
1: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис». Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
3: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
4: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
5: Категория 18+.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
7: Подробности на мотивтелеком.ру.

0: Жатур.
1: В «Монетке» качество на высоте. Капсулы для стирки 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
3: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
2: Высокие потолки до 3 метров.
3: Система очистки воздуха и воды.
2: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш» первый.
4: У специализированных застройщиков УГМК «Космонавт» 108. Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
6: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
5: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: стене ползет кирпич, деревянный как стекло. Ну и пусть себе плывет, нам не нужен пенопласт. В Екатеринбурге 16 часов и 47 минут, с вами навигатор, я все сказал.
1: Свело олдскулы. Напомню, кстати, насчет старичков. Утреннему шоу «Катапульта» недавно исполнилось 20 лет, и в честь этого события веселили радиопилот разыгрывает крутые летние подарки. Мангальную зону и бассейн мы уже разыграли, разыгрываем детский велосипед или батут, победитель сам выберет себе подарок. В следующий понедельник, 27 июля, в прямом эфире «Катапульты» разыграем один из призов среди тех, кто правильно ответит на все вопросы недели. Каждый день звучит вопрос в «Катапульте», и ваша задача ответить на него в личных сообщениях в группе «Радиопилот ВКонтакте». Сегодня вопрос был следующий. Какой профессиональный праздник в 2020 году весь город отмечал в эфире «Катапульты» и «Радиопилот» в целом? Три варианта. Первый день металлурга, второй день строителя, третий вариант – день энергетика. Напомню свой ответ. Отправляйте в личные сообщения в группе «Радиопилот ВКонтакте».
0: Там еще нет. Там еще была короткая версия, которая меня всегда вводила в ступор. Это было «По стене ползет кирпич». Значит, там у них гнездо.
2: Вот это мне нравится больше, кстати. Тут информация поступила, ребята.
1: В отличие от погоды, мне нравится действительно.
0: Да, ну, ребята, халявная автомойка действует прямо сейчас и неизвестно до скольки.
2: Короче, информация поступила, что питье за едой способствует ожирению. Ученые из американского университета недавно доказали, что...
1: Вода жирная?
2: Ну, почти, да, что с каждым глотком воды люди сильнее переедают. Там это как работало? На каждые 100 граммов воды или напитка любого другого люди съедали на 39 граммов еды больше. Предположили, что жидкость прерывает процесс приедания блюда, и из-за этого рецепторы как бы перенастраиваются, и еда дольше кажется привлекательной. Это первый вариант. Потом, что жидкость помогает еде проскользнуть в желудок быстрее, убирая сухость из-за того, что...
0: Ну, да.
2: Как бы, если сухая у вас еда, вы дольше жуете, соответственно, меньше съедаете.
1: Я слышал другую историю, что из-за воды, из-за того, что ты пьешь воду, ты снижаешь кислотность желудка и тем самым ухудшаешь свое пищеварение.
0: Я не знаю, я вот честно, я супер тощий, а наоборот, у меня вечно проблемы с набором веса.
1: Ну вот ты наконец-то пить начинай во время еды.
0: Да, реально, потому что я думаю, действительно, я никогда не пью во время еды, но это потому, что мне не нравится ощущение размоченной водой еды во рту. Я всегда такой... Это странно.
1: Ты не шаришь. Это вот, знаешь, с алкоголем вот этим хлебом закусывать. Это не очень, особенно когда он еще остался там.
0: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: Добрый вечер всем, кто выбирает радиопилот не только в качестве хорошей музыки, но и как источник информации. Здесь на 104.10 встречайте свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый день. Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России, крупнейший за последние 4 года. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X. Она отметила, что в общей сложности в новом пакете 218 позиций. Новые ограничения затронут 50 предприятий российского ВПК, в том числе компании, связанные с производством дальнобойных беспилотников. Также в списке более сотни банков и операторов криптовалютных бирж. Ограничения предполагают как замораживание активов, так и запрет на поездки и проведение транзакций. Reuters пишет, что в список внесут и московскую биржу. Также под рестрикции попали более 40 судов так называемого теневого флота, пишет агентство ТАСС. Власти Екатеринбурга придумали, как навести порядок на улице Вайнера. Там установят камеры с автоматическим распознаванием лиц после реконструкции, которая началась в конце июня. Планируется, что камеры будут фиксировать лица и сверять их с базами данных МВД, пишет канал «Екатеринбург Главное». В администрации города считают, что такие меры заставят молодежь лучше вести себя в общественном пространстве и предупредят правонарушения. Предполагается, что работы по обновлению Вайнера будут завершены до 30 июня 2027 года, пишет Ядин. В этом году в Свердловской области почти вдвое выросло количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. Таковых 289 человек. В их числе не только школьники из крупных городов Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского, но и из малых городов и сельских территорий, например, из Шалинского, Тавдинского, Туринского округов. Об этом рассказала первый замминистра образования региона Жанна Фрицко. Абсолютный рекорд поставил выпускник школы 113 из Екатеринбурга Геннадий Смирнов. Написал сразу 3 экзамена на высшую. Бал. Не сдали ЕГЭ в этом году 232 человека. Все не справились с экзаменами по русскому или математике. В сентябре их ожидает пересдача, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге завтра, 24 июля, почти на 2 часа перекроют участок улицы Архангела Михаила от улицы Репина до улицы Юрия Исламова. Причиной стал ночной забег, который проведут в рамках чемпионата России по легкой атлетике. Спортивное мероприятие состоится с 23 июля по 26. Ограничения будут действовать 24 июля с 10 вечера до 23.50. На этот период специалисты установят временные дорожные знаки. Стоянка транспорта на участке также будет запрещена, сказали в мэрии, пишет «Комсомольская правда». Самые востребованные этим летом на корпоративах российские звезды – это Баста, Филипп Киркоров и Григорий Лепс. Об этом рассказал продюсер Илья Саглиани. Также в списке топов артистов эстрады – Сергей Жуков, Надежда Кадышева, Татьяна Куртукова и Зиверт. Кроме того, на корпоративы активно приглашают Прохора Шаляпина и группу «Иванушки Интернешнл». Кроме того, продюсер назвал востребованным в качестве и певца, и ведущего Николая Баскова, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 78,48, евро 89,60.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.ком. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: О чем не скажут пчеловоды на радио «Пилот» прогноз погоды.
9: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
10: Сегодня мы с вами от жары мучаемся, завтра обещают погоду немножко полегче. На термометре днем до плюс 26, утром плюс 18, вечером плюс 23. Ветер будет двигаться чуть быстрее, 2 метра в секунду, с запада. Небо облачное, рано утром туман, а в промежуток с 14 до 20 часов ожидается небольшой дождь, то тут, то там.
11: И я вчера был несколько впечатлен в продуктовом магазине после работы, поэтому некоторым я хочу поведать легенду об артефакте. Он называется антиперспирант. И, знаете, легко найти в бытовом отделе любого магазина, поэтому я не понимаю, почему.
0: Да камеры везде понатыкали.
12: Пилот FM.
13: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: волю баз.
1: Добрый вечер всем, кто отвергает волю богов, пробираясь через шторм вместе с радиопилотом.
2: Сейчас уже полегче.
3: Ну да. В Екатеринбурге 4 минуты 6, а с вами вечерний
4: навигатор.
3: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО СЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
2: Отдельное приветствие нашим зрителям. Вы всегда можете примкнуть к их числу из любой точки мира. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
5: Любители засыпать с чем-то на фоне, типа подкастов, сериалов. Ребята, началось. У меня для вас плохие новости. У вас риск отупеть намного выше.
1: Во-первых, объясни, что такое отупеть, а потом мы с тобой серьезно поговорим.
5: Посторонние звуки при засыпании ухудшают активность мозга, отвечающую за память. В общем, исследования они провели, что на утро, вот ребята, которые занимаются этими вещами, хуже справляются с задачами на запоминание расположения объектов, чем те, кто спал в тишине. Вот такие у них были эксперименты. Да. И ученые это связывают с нарушением нормального хода медленных волн, и с этим как раз связаны вспышки активности гиппокампа. Если проще, то фоновые шумы не просто мешают вам выспаться, а они подрывают память, и на утро вы намного хуже запоминаете все, что только можно.
2: Ах, как же метод Илона Давыдова изучать английский во сне? Что сейчас с этими ребятами?
3: Я вот постоянно засыпаю про подкасты, и я от этого глупее не стал. Например, вот тебя слушаю, и ты говоришь про гиппокампы, я такой, как бегемоты связаны со сном? Че за глупость?
5: Извините, фигню сказала.
2: Хэппи-хиппос же правильно.
3: Я не знаю, но у меня единственное, не могу сказать, что я ощущаю на себе какое-то падение когнитивных функций, но единственное, что мне кажется, что не очень усваивается эта информация, потому что ты, когда засыпаешь, ты вот из какого-то двухчасового подкаста помнишь минут 20, и потом ты пытаешься как-то достроить эту информацию, и много пробелов в итоге оказывается, потому что что-то ты упускаешь.
2: Ну, это вот как засыпать под телевизор, хотя, может, у кого-то профессиональная деформация может быть, как, знаешь, вот попадалась мне миниатюра, где охранник не мог уснуть и включал несколько телевизоров просто с камерами.

0: дома и там вот в кресле нормально мог.
1: Не мог уснуть, и жене говорит: слушай, походи по квартире, я за тобой подозрительно из-за углов повыглядываю. Ладно, давайте поговорим о том, что у нас творится на дорогах. Кроме мокроты, там 5 баллов, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Космонавтов стоит от старых большевиков до бакинских комиссаров. Затруднено движение на Шевской от Совхозной до проспекта Космонавтов. На Трудовой, Губахинской и проезжей по-прежнему нерадостная ситуация от Березовского тракта до Укромного переулка. Медленно плывут по фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской. И на Сибирском тракте нужно потерпеть от Буторина до железнодорожного переезда.
2: Ну и рассказывайте, где еще больше стоится, чем плывется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас получит приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
0: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
3: Реклама.

0: продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Люксиум, Omnitex, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
5: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача. Это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в новый детейлинг. И в новый детейлинг на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
7: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
8: Категория 18+.
9: Миша, возьми еще эти коробки.
10: Они уже не входят ко мне в машину.
11: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
12: Мы стекло у шкафа разбили.
9: Ну, Миша!
11: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
13: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Раз, два. 3, 4, 5. У нас ставка 3,5.
17: Семья считает, надо брать.
18: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
19: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
20: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры. Нилетто, Тимати и Ван Амур. Ведущие СТ и Ассоль. День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный при поддержке русской медной компании.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Здесь налево или направо. Навигатор.
1: Доброго вечера всем, кто хочет, чтобы отдых был не только отдыхательным, но еще и развлекательным. В Екатеринбурге 15 минут шестого, а с вами навигаторы. Сейчас узнаем, что там по мероприятиям на неделю в рубрике «Афиша».
2: Сегодня еще успеваете к 7 вечера прийти во Дворец молодежи на Ленина 1 на комедию «Сестры Сапожковы». К возвышенной женщине, искусствоведу, приезжает сестра из провинции, приземленная, знаете, закаленная такая, товаровед. Начинает свои порядки там у нее наводить, они спорят, как правильно жить, и в какой-то момент в истории появляются коварные мужчины, и все. Билеты от 2200 рублей, 16+.
3: И хэппи-энд, соответственно.
2: И все хорошо заканчивается. Завтра к 22:00 можно прийти в клуб «Стендап Спот» на Вайнера 10. Там пройдет грязный стендап. Если вы любитель черного юмора, провокационных тем, сниженной лексики, вам сюда. Говорят, комики на этом шоу прям не стесняются. Билеты от 700 рублей, 18+.
3: Еще раз, для Росгвардии, когда, где?
1: Да не, на самом деле, мне, если честно, не очень нравится, что они без особого изменения жанра ставят какие-то приставки, типа грязные. Я такой, ну я был на этих открытых микрофонах, там, ну, типа, никто особо и не сдерживается так-то по-доброму.
2: Ну, здесь, видимо, концентрация какая-то существует. В субботу, 25 числа, можно к 8 вечера прийти на территорию яхт-клуба «Коматек» на Кирова 40Б. Там пройдет open-air концерт группы «Стигмата». Сможете оторваться, послэмиться под металкор на берегу Верхесецкого пруда. Музыканты собрали для вас программу из хитов с первых трех альбомов. Можно будет как следует в ностальгию, то есть удариться. Билеты от 3100 рублей, 16+. А в воскресенье 26 июля в 6 вечера можно прийти в дом Simple Music на 8 марта 203, хлебзавод номер 6. Там пройдет классический концерт с Ны Миядзаки от артистов камерной студии Simple Music. Исполнят произведения из анимационных фильмов японского режиссера, как вы уже, наверное, догадались. Прозвучат темы из «Ходячего замка», «Принцессы Мононоки», «Небесного замка Лапута» и других.
1: На самом деле, мне кажется, что в картинах Миядзаки звуковое оформление одну из главных ролей играет.
2: Это
1: потому
2: правда.
1: Что как будто, если бы не был такой умелый саундтрек там хорошо написанный, тогда оно бы и смотрелось похуже.
2: Билеты от 1500 рублей, возрастных ограничений нет. И чтобы вы не выбрали досуг, себе обязательно организуйте. Пусть ваша неделька будет не только рабочей.
0: Продолжайте движение.

0: Доброго вечера всем, с вами в эфире «Вечерний навигатор». На часах 17 часов и 20 минут, и пришло время самого бюджетного путешествия воображаемого в рубрике «Вокруг света за 60 секунд».
1: Ребята, паркур-то не умер, оказывается, еще. В Сингапуре вот пенсионеры им начали заниматься.
0: Так, там... как будто те, кто тогда начинал, они вот сейчас и... просто не бросали.
1: Слушай, они бросали.
2: Старакаси вместо Ямакаси.
1: В общем, фитнес-компания проводит там как раз паркур-классы для людей от 50 до 70 лет, чтобы те оставались проворными и падали без вреда, если вдруг что.
2: Да.
1: Занятия, значит, включают в себя...
2: Травмпункт.
1: Это да, каждый раз в конце. Упражнения на баланс, безопасное падение, прыжки между платформами и перелезание через перила даже. Вот какие-то... И организаторы говорят, что это...
0: чтобы легче, шустрее яблоки у соседа воровать через забор.
2: Ловить этих негодяев, которые как раз и пытаются... к ним приложить.
1: Ну, в общем, говорят, что это популярно достаточно, и благодаря этому пожилые люди чувствуют себя намного увереннее в целом по жизни.
0: А у них раньше были проблемы с уверенностью. Последний раз, когда я встречал этих ребят, они напролом шли. Я считаю, что нужно просто поймать вот этот момент силы и как-то научиться некоторым пенсионерам входить в это состояние, как будто им надо в трамвай зайти. И у них сразу режим берсерка просто.
2: Сразу раскладывается трость в нунчаки.
1: А в Мексике жительница въехала в нарисованный на стене тоннель из мультфильма «Луни Тюнс». Причем там буквально изображена сцена, где койот вот этот нарисовал такой фальшивый тоннель, чтобы поймать вот птицу дорожного бегуна. Женщина за рулем издалека не распознала, что это картинка, продолжила движение, рассчитывая как бы проехать. Ну, благо, обошлось без серьезных травм, но это, конечно, мем, ребята.
2: Ну, художника, наверное, уже нашли и что там не говорят.
1: Так это нет, это официальная граффити какое-то.
2: То есть это история давно появилась.
0: Но, а что мне интересно, кто эта женщина? К ней, когда подошли и сказали, с вами все в порядке, она ответила... Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число Пи». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы. Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
4: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Реклама. Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
6: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
5: Высокие потолки до 3 метров.
6: Система очистки воздуха и воды.
5: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт-108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
7: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
8: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на «Березовском тракте 11А». Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в «Автобан Березовский». Приезжайте.
9: Акция до 31 июля.
10: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentlemen.ru.
9: мире, где цены постоянно растут, где хорошие предложения исчезают за секунды, есть место, где все стабильно. Lucky Motors. Только сейчас новый Geely City-Ray от 2 299 тысяч рублей. Lucky Motors Geely. Эскадронная 41. 228-26-26.
12: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
13: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Пора-пора, мото-мото-мото.
15: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
16: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
17: Гиперлента поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей при покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с лентой.
18: Лента.
19: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
20: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: спонсор конкурса число Пи ООО УК Баден Групп.
1: Добрый вечер всем, у кого имеется набор счастливых, несчастливых чисел. В столице Урала половина шестого. С вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
2: Число Пи.
3: На связи с нами работающий кладовщиком Александр. Привет.
4: Привет.
5: Здравствуйте.
3: Расскажи, Саш, ты сейчас один в машине или кто-то будет помогать тебе в конкурсе участвовать?
5: Один.
0: Что на складе?
4: Что в куртке?
3: Это говорят на проходной уже.
0: Ну скажи, ну что на
3: действительно, какая продукция у вас там находится?
5: Метизы.
3: Метизы, да, особо не разогнаться.
4: Метизы?
3: То есть у вас весь склад, это чисто метизы, да?
5: Да.
3: Ну это серьезное дело.
0: А кто с кем?
3: Так, ты путаешь метисов и метизы.
0: Нет. Я делаю это очень специально.
3: Александр, в курсе ли ты нашего конкурса? Или стоит немножко рассказать о том, что будет дальше происходить?
5: Да, в курсе.
3: Отлично. Тогда число для тебя сегодня 25. Что же оно может означать?
4: Возможно, столько травм, полученных злодеями из один дома, были бы смертельными. Может быть, это возраст Вани Дмитриенко. Либо на стольких языках говорят Гватемале.
3: Как ты думаешь, что же из этого действительно правда, Александр?
5: Ну, первый, наверное.
3: То есть только травм, полученных вот этими злодеями из один дома, оказались бы на самом деле смертельными. 25 штук.
5: А из какой части?
3: Из первой. Мы говорим про первую, а, не про Нью-Йорк. Это важно?
4: Это тоже интересно. Так уточнил с экспертным.
3: Давай вспоминаем какие-то. А, все-таки его, да?
5: Да.
3: Хорошо, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, все-таки поменьше. 23 из этих травм, как посчитал один врач, которого попросили посмотреть, были бы смертельны.
0: Да, знаете,
3: доктор так и сказал.
0: Я бы больше переживал в этой ситуации за Кевина, потому что, если мы говорим про реалистичную ситуацию, два взрослых мужика вооруженных вламываются в дом, так у него себе дела.
3: Как показало время, за Кевина мы переживали не зря. 237-104, алло.
0: Я помню, добрый вечер.
4: Привет.
0: Нет, еще
3: сорвался звоночек, не помнишь то. Ты?
4: Что ты там помнишь?
0: Нет, я помню, что я прям проводил эксперименты в какой-то момент, потому что был доступ. Я, знаешь, всякие машинки под ноги разбрасываю, такой, ничего не упал.
3: Алло.
4: Привет.
0: Добрый вечер.
5: Здравствуйте.
3: Как зовут тебя?
5: Александр,
0: пожалуйста, приемничек да. Выключи, а то мы рекурсию слышим.
3: Убавь, пожалуйста, Александр, готов ли ты дать ответ?
5: Повторите, пожалуйста.
3: Итак, 25, число 25, что оно может означать?
4: Возраст Вани Дмитриенко, либо на стольких языках говорят в Гватемале.
5: Возраст Вани Дмитриенко, наверное.
3: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но Ваня Дмитриенко 20 всего лишь.
0: Да, да, у него чуть ли не минусовой возраст, это офигеть, там еще говорят.
3: Что ж, осталось только забрать подарок. Алло.
0: Добрый вечер.
3: Это Александр? Традиция продолжится или нет? Как зовут тебя?
5: Александр?
3: Серьезно? Ничего себе, потому что прямо что-то сегодня может загадать желаннице какое-то. Александр, ты же был внимательным, про прошлых Александров слышал, наверное, что они говорили, выбирали. Какой вариант остался правильным, понял?
5: Да, языков в Гватемале.
3: Да, в Гватемале на стольких языках говорят. Правда, один официально, остальные как бы не имеют такого статуса, но все друг друга понимают. Поздравляю тебя с успехом, Александр. Третий получаешься. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
3: 3-4.
5: Офигенно!
3: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
8: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
7: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
8: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «УК Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.

0: Завод.
1: Добрый вечер всем, кто пытается находиться в движении. На радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. Космонавтов стоит от старых большевиков до бакинских комиссаров. Ситуация не радует на Серафимы Дерябиной. От Шаумяна до Объездной. На Шевской встряли от Совхозной до проспекта Космонавтов. Толчья мучает Норильскую, от фронтовых бригад до проезжей, плотно на Ленина от Луначарского до Хохрякова, что в принципе ожидаемо традиционно, и по-прежнему сохраняется затор на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: В мире, где цены постоянно растут, где хорошие предложения исчезают за секунды, есть место, где все стабильно. Lucky Motors. Только сейчас новый Geely City Ray от 2 299 тысяч рублей. Lucky Motors Geely. Эскадронная 41. 228-26-26.

0: Надежность. Белджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Белджи S50 при обмене по трейд-ин в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graffit-etv.ru.
4: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
5: Академия сантехники.
4: Смесители.
5: Академия сантехники.
4: Водонагреватель.
5: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: В Монетке качество на высоте. Пельмени из телятины 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
13: Помогите! Тону!
14: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
15: Спасибо, дружище!
16: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
17: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Михалыч. Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
19: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
20: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
21: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.

0: 24 июля с 7 до 11. Катапульта в автосалоне «Июль» на Металлургов 65. Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в «Июль» на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на Металлургов 65. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире «Вечерний навигатор».
1: Ребят, заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Там в разделе «Забота пилота» имеется информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года Андрею поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лечения в России нет. И сейчас идет сбор средств в фонде «Анна-Мария». Андрей находится пока на поддерживающей терапии, но состояние ухудшается. Есть только один шанс. Это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Это сумма, которую мама Андрея не может заработать. И только с нашей совместной помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
0: Не переживайте, естественно, у нас уже все проверено, перепроверено. И любые подробности, кнопку «Помочь» в том числе вы можете найти на сайте пилота, pilotfm.ru. Также документы и подробная информация есть на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Boom!
1: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. В день города в Екатеринбурге будут вводить сухой закон. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. Продавать спиртное в самом центре запретят уже 31 июля. 1 августа сухой закон введут по широкому периметру в центре города, а также в Преображенском парке, в Академическом районе, рядом в районе парка Маяковского. Для безопасности в историческом сквере 1 августа установят мобильное ограждение, систему видеонаблюдения. Вход организуют через 4 КПП. Те же меры безопасности будут действовать в литературном квартале на площади 5-го года, в спортивной зоне 8 марта химиков, в спортквартале Архангела Михаила, а также в Преображенском парке, пишет «Новый день». Глава Невьянска Александр Бирчук почти одновременно подписал постановление о введении в городе режима ЧС из-за наводнения и заявление об уходе в отставку. Режим ЧС был введен в городе с полудня среды 22 июля до 5 вечера пятницы 21 августа. По последним данным МЧС, в Невьянске затоплено 65 частных домов. Сегодня заявление мэра Невьянска рассмотрят депутаты местной думы. Решение об отставке он объяснил состоянием здоровья, пишет «Новый день». Свердловские власти за полтора года направили 3 миллиарда 900 миллионов рублей на приобретение медтехники. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Ежегодные расходы выросли в 2,3 раза. Только для областной клинической больницы в Екатеринбурге закупили оборудование на 985 миллионов рублей. До конца года в учреждение поступят маммограф, ангиограф, КТ, 6 аппаратов УЗИ экспертного класса. Медтехнику в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» закупают и для других свердловских городов. Компания Wildberries со среды начала оказывать финансовую помощь селлерам, чьи товары сгорели на складах в Котовске и подмосковной Электростали. Также на этой неделе дроны атаковали склады в Краснодаре и Невинномысске. Суммарный ущерб составил сотни миллиардов рублей, пишет агентство ТАСС. Основной приоритет компании – выплаты продавцам с маленьким оборотом, подчеркнула Татьяна Ким. В течение суток выплаты должны получить почти 90 тысяч предпринимателей. Меры поддержки средних предпринимателей также разрабатываются. Татьяна Ким также отметила, что склады Wildberries застрахованы, но страховки не покрывают риски от терроризма и беспилотников. В кинотеатрах России официально вышел в прокат фильм «Дни Сакамото» о бывшем киллере, который влюбился и решил стать семьянином. Картина основана на успешной манге с тиражом в 6 миллионов копий, по которой также выпустили проект для стриминга Netflix. Главную роль исполнил популярный актер, певец и модель, работающий с разными европейскими брендами – Рен Мигура. Зрители знают его по культовому сериалу «Сёгун» и по фэнтези-мелодраме «Мой счастливый брак», пишет «Чемпионат.ком». Официальный доллар 78,48, евро 89,60.
5: Информация на правах рекламы.
6: Операция.
7: Реабилитация.
6: Восстановление.
7: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
6: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
7: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
6: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
8: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды!
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинос».
9: В пятницу на этой неделе нам снова обещают небольшие осадки. Есть вероятность слегка намокнуть с 2 часов дня до 8 вечера. Небо при этом преимущественно облачное. По температуре полегче, чем сегодня. Плюс 18, плюс 26. И ветер чуть поживее сегодняшнего. 2 метра в секунду подует с запада.
1: Надо говорить не сильнее, а в 2 раза сильнее, чем вчера. Потому что вчера был 1 метр в секунду.
9: Математика.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.
12: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
13: Oh,
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
3: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
13: Гибрид года. Эксланти XET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Эксланти XET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Доброго вечера всем, кто бросил якорь на волне пилота в столице Урала 7:03. И, конечно же, это значит, что с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Паритет Регионы», федеральный застройщик «Паритет».
3: Слушать, а главное, смотреть навигатор можно из любой точки мира. Присоединяйтесь к нашей видеотрансляции на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
4: Тут два австралийских парня преодолели опасный пролив на деревянном туалете. Для того, чтобы не платить за его транспортировку. Там какая история? У одного из них на острове Кенгуру есть свой частный домик. И он очень хотел, чтобы там был вот наружный туалет. А для того, чтобы его как бы по почте перевозить, нужно было заплатить около 110 тысяч рублей. Они такие, нафиг надо. Мы сами разберемся. Вот решили самостоятельно отправиться в путешествие по океану. Построили самодельную баржу с уличным туалетом, двигателем и зоной для барбекю даже. Дождались подходящих условий, переплыли океан между мысом Джервис и островом Кенгуру как раз за 4 часа, что на пароме бы занимало 45 минут. Сказали, что они, ну, достаточно хорошо разбираются в этой местности, потому что часто там ловили тунца. Вот, и на вот этом импровизированном плоту они устроили пикник в процессе, выложили видео на Ютьюбе. В общем, ребята...
3: Не могли придумать кусты просто.
4: Да. Делов-то. А очень хотели прям вот такой аутентичный деревянный туалет. Не хотелось чего-то вот более современного. Хочется вот как у Шрека.
3: Сплавы по часовой. Я думаю, пробовать что-то подобное.
1: Вот такое ощущение, что это не австралийцы должны быть. Это должны быть Соловичик и Кузьмич. Дверь открывается, такой, Кузьмич, мы где?
3: Делай, что хочешь, но баркас мой со дна достань!
1: Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. 6 баллов, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Стоят на объездной от Московской до Серафимы Дерябиной, на Космонавтов, затор от Старых Большевиков до Бакинских Комиссаров, пробка на Норильской от фронтовых бригад до проезжей, на Шевской колеса не крутятся от Совхозной до проспекта Космонавтов и нужно терпеть на Бакинских Комиссаров от Ярославской до проспекта Космонавтов.
4: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, возможно, даже приз получите, кто знает. А еще один подарок, кстати, разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас, с ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.
2: «Белтон».

0: Билджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Билджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.
3: Там, где проходят скоростные магистрали,

0: К небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями, должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
8: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
7: Высокие потолки до 3 метров.
8: Система очистки воздуха и воды.
7: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
9: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Гиперлента поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей при покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с лентой. Лента.

0: 24 июля с 7 до 11. Катапульта в автосалоне «Июль» на Металлургов 65. Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в «Июль» на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль Авто» на Металлургов 65.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург». Аквапарк «Лимпопо».
1: Доброго вечера всем любителям кинематографа в Екатеринбурге. 12 минут седьмого. А с вами «Навигатор», и будем выяснять, что там можно посмотреть на большом экране в рубрике «Афиша».
2: Вышел сегодня российский семейный фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой». И это продолжение фильма, который вышел 2 года назад. Там мальчик спас лисенка в лесу, подружился с ним.
1: Я слышал.
2: И вот, да. А в новом фильме лис подрос, у него появилась своя семья, жена, дети, вот это все. Но их похищает передвижной цирк, и поэтому лис снова обращается за помощью к мальчику.
1: В общем... А он говорит, только когда тебе что-то надо, да?
3: А как лис связывается с мальчиком из цирка? У них какой-то мессенджер?
2: Нет. Похитили-то семью, а вот лис сам в лесу остался, а мальчик где-то вот неподалеку с лесом тусуется. Все равно фильм, короче, добрый, про дружбу, ответственность, а-ля вот мы в ответе за тех, кого приручили. 6+. Есть еще одна новинка, мелодрама с элементами комедии, итальянская, называется «30 ночей с бывшим». Мужчина, который многие годы растил дочь один, соглашается поселить к ним домой на месяц свою бывшую жену, которая проходит реабилитацию в психиатрической клинике.
3: Вот это факт!
1: Идеальный сценарий.
3: Сначала хоррора обычно.
2: А все потому, что дочь-подросток очень хочет наладить с ней отношения, плюс врач говорит, что это будет полезно. Короче, женщина...
3: Пока она как овощ, как раз нормально.
2: Не, она как бы функционирующая, просто все еще немножко не в себе, но при этом очень позитивная, жизнерадостная, прямолинейная.
3: Понятно, еще не отменили лекарства.
2: Да, и как бы с размеренной жизнью мужчины это никак не стакается, но при этом за месяц между бывшими может возникнуть что-то вновь, а может быть и нет, надо вот посмотреть. 18+.
1: Я почему-то думаю, у меня в голове нету сценариев, где это не немножко хоррор. Просто, да, она нормальная, она функциональная, ну просто вот немножечко с приколом, а там мужик просыпается посреди ночи, она над ним сидит, дышит, улыбается такая, ты будешь танцевать на языке льва, глупец! И убегает из комнаты.
2: Еще сегодня вышел комедийный японский боевик «Дни Сакамото». И это экранизация манги. Сама манга в 2020 году вышла. Аниме-сериал тоже есть, если что. Первый сезон вышел в том году. Главный герой Таро Сакамото, бывший профессиональный киллер. Один из самых известных вообще в своем деле.
3: И опять решил завязать.
2: Конечно! Да, однажды вот он встретил девушку, влюбился, пообещал ей больше никогда не убивать, отошел от дел, женился, растолстел, оскуфел. В общем, началась размеренная жизнь. Но вдруг он сталкивается с угрозами из прошлого, и теперь нужно снова худеть, навыки свои вспоминать, чтобы близких своих защитить. Очень цветастый.
3: Очень аниме.
2: Очень аниме, да. И он, ну, и сам фильм тоже цветастый, весь вот, ну, потешный, короче. Угу. Вот, можно посмотреть. 18+. И есть сегодня, конечно, хоррор, новенький, из Дании, называется «Ее личный ад». Фильм от режиссера «Драйва» и «Неонового демона», и здесь как бы тоже все в неоне, надо вот это ожидать. Очень стильный, практически фэшн-хоррор про футуристический мегаполис. Объявляется монстр-кожаный человек, который рожден болью и женскими страхами. Ребята.
1: Кожаный человек, или другими словами, просто человек.
3: Человек из кожи, не похожий.
2: Появляется из розового тумана, убивает девушек. Ну, вот это вот вся история. Да, классика.
1: Типичная пятница.
2: Главная героиня — известная актриса, которая случайно становится свидетельницей его последнего преступления.
3: Узнает, что он на самом деле из дермантина.
2: Не настоящий, да. И есть еще второй герой, солдат, у него дочь пропала. И, ну, вообще, честно, фильм про борьбу с самим собой, то есть там много психологизма и то, что мысли материальные. Это не прям хоррор в классическом смысле. Он очень странный, в двух словах вообще не опишешь. Но если вас зацепило вот это описание, можете посмотреть 18+.
1: Я смотрю, я такой, знаете, на что похоже? Похоже на то, что такие, давайте снимем необычно, а люди придумают смысл.
2: Есть такое ощущение, да. В любом случае, выбирайте новинку себе по душе и наслаждайтесь своими киновечерами.
1: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
8: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова, 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
2: Доброго вечера всем знатокам и, конечно же, знаточкам Екатеринбурга. В столице Урала 20 минут седьмого, а с вами вечерний навигатор, который готов эти знания проверить в конкурсе «Городской квест».
3: На связи с нами Никита, он работает механиком в транспортной компании. Привет!
4: Привет!
5: Привет, привет!
3: Как-то давненько выигрывал у нас, да?
5: Года два назад.
3: И почему тогда про нас позабыл-то? Не хотел больше
5: как-то,
3: выигрывать.
5: Как-то не слушаю радио особо.
3: Сейчас. А сейчас совпало.
4: То есть, когда что-то надо, вот тогда сразу.
2: Как только.
3: Усадили перед приемником и опомнился. Помнишь ли ты наш конкурс «Городской квест»?
5: Да, конечно, помню.
3: Ну тогда вот три вопросика мы для тебя подготовили. На каждый из них три варианта ответа. Выбираешь все три правильно, тогда подарок будет твоим. Рыба-карась, игра началась.
4: Итак, как правильно называется одна из улиц на Эльмаше? Красных ориентиров, красных бригадиров или красных командиров?
5: Красных командиров.
3: Конечно же, да, это правильный ответ.
2: Двигаемся дальше. Теперь скажи, пожалуйста, какую площадь можно увидеть, двигаясь по проспекту Ленина? Площадь обороны, площадь труда или площадь субботников?
3: По проспекту Ленина, что из этого можно увидеть?
5: Еще раз можно повторить?
2: Площадь обороны, площадь труда или площадь субботников? Что из этого мы можем увидеть, двигаясь по проспекту Ленина?
5: Второе вроде бы.
3: Это
2: какой?
3: Компот.
2: Обороны, труда или субботников?
5: Труда.
3: Труда. Это правильный ответ, действительно, напротив главпочтамта. Она расположена, площадь обороны в границах улиц Луначарского, Тверитина и Декабристов, а площадь субботников на перекрестке Кирова с Заводской. А вот в третьем опросе мы отправимся в Нижнеесетский район и поговорим про улицу Успенского, идущую параллельно Герцена. Вот как ты думаешь, кем был Глеб Иванович Успенский? Три варианта. Первый – советским актером театра и кино. Второй вариант – святым великомучеником. Либо третий вариант – писателем и публицистом.
5: Я думаю, третья.
3: Писатель и публицист, так?
5: Да, думаю так.
3: Ну что ж, рыба-сибас, с победой вас! Действительно, это правильный ответ. Мы поздравляем тебя с успехом, Никита.
2: Извините, я подумал, это когда хлебнул пенного, и у тебя на усах повисло, это Успенский.
3: Поздравляем с победой. Оставайся на связи, Никита. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
6: Офигенно!
3: 3-4.
5: Офигенно!
6: Навигатор!
7: Информация на правах рекламы.
8: Эр-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс. Навикулова, 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Эр-Адент. Прекрасное подтверждение.
9: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
8: Стоматология Эр-Адент. Екатеринбург, Викулова, 33. 3, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал Архангел Михаил, выставка техники Дакар, баскетбол и мини-футбол, зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу, соревнования от РМК Экстрим, турниры по паделу, хедлайнеры Нилетто, Тимати и Ван Амур, ведущие СТ и Ассоль. День города Екатеринбурга празднуем вместе. Вход свободный при поддержке русской медной компании.
9: 12+.
10: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
11: Семья считает, надо брать.
12: В ЖК «Микрорайон Центральный», приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
13: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
14: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
16: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
17: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
20: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
21: Жительницам Верхотецкого района клиника «Парацельс» на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
20: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
22: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
23: Круто!
24: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
25: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
26: Пора-пора, Емота-мото-мото.
24: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
25: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
27: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-404-800-092.
28: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам.
29: Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
30: Застройщик ООО «СС Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на Титово. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта.

0: пилот.
1: Добрый вечер всем пробочникам и пробочницам столицы Урала. В Екатеринбурге 18 часов и 31 минута, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор – ЗАО «Lucky Motors», официальный дилер «Джили» на эскадронной 41, район Вторчермет. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов, объездная стоит от Московской до Серафимы Дерябиной. Ситуация не лучше на проспекте Космонавтов, от Старых Большевиков до Бакинских Комиссаров. По-прежнему что-то происходит, не едется. По Березовскому тракту, Трудовой, Губахинской и проезжей от Барьерной до Укромного переулка. Классическая толчья на Челюскинцев и Московской от Бориса Ельцина до Куйбышева. И нужно потерпеть на Большакова от Белинского до 8 марта. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: В мире, где цены постоянно растут, где хорошие предложения исчезают за секунды, есть место, где все стабильно. Lucky Motors. Только сейчас новый Geely City-Ray от 2 299 тысяч рублей. Lucky Motors Geely. Эскадронная 41. 228-26-26.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП Телепов Иван Васильевич. Нова Детейлинг.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Слушай, вот такое, не знаю, что с этим делать. Любители гонять прицепом по дорогам. На трассе особенно. Вчера видел, просто я еду 80-90 в правом ряду. Меня просто обгоняет. Ну, 120, наверное, шел человек, у которого на прицепе еще и лодка стоит. Ребят, ну вы что, не понимаете, что это болит? Не дай боже, у вас крепление прицепа оторвет. Вы же всех поубиваете просто. Головой-то думать надо, что вы делаете.
2: Не думают люди. Притом, он, знаешь, как бы, он идет с таким прям достаточно серьезным превышением, зачастую смотришь на это, на все, и думаешь, блин, а ты вообще в курсе, что сейчас вот одна неровность, и ты вслед за этой лодкой полетишь сам? Не понимают люди, не отдают себе отчета, знаешь, частенько на авось тоже, как бы. Я вздрагиваю вообще по поводу многих моментов, вот правда. Это у тебя вот боязнь, допустим, там, знаешь, как в пункте назначения прицепов, там, вот бревны возят люди, там, еще что-нибудь такое. А я вот, например, вчера себя поймал на мысли, мимо меня мотоциклист проезжает, вот он в шортиках, в маечке и один шлем на нем. Я понимаю, да какие доноры? Он если упадет, там одна голова в шлеме доедет, только понимаешь? И я думаю, господи, это же вот как надо себя не беречь-то, прям совсем. Ладно, это уже личное дело каждого, но вот то, что касается общей безопасности, то, что ты говоришь, я прямо на 200% поддерживаю, надо думать головой. От этого начинается вся безопасность.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Какой бы вы автомобиль посоветовали стоимостью до 3 миллионов?
2: Вам какие-то конкретные варианты нравятся? Новый, к сожалению, сейчас только Китай, если мы берем гарантийку новую из салона. Все остальное это без гарантии, параллельный импорт там, и так далее. В 3 миллиона рублей много чего может уложиться. Просто хотя бы какое-то направление дайте. Это кроссовер, это хэтчбэк, я не знаю, там лифтбэк. Это может быть, там, я не знаю, определенного статуса автомобиль.
4: Нет, это машина просто для города. В принципе, никаких особых требований нет. Я не разбираюсь в автомобилях. И мне нужно, чтобы эта машинка ездила. И я лет 7 вообще с ней ничего не делала.
2: Ну, сейчас надо тогда смотреть производителей, которые дают хотя бы 5 лет гарантии, либо 150 тысяч километров пробега, там что быстрее наступит. Это первое. Второе. Есть массовые продукты, которые лидируют на рынке, да, там в бюджете от 2,5 до 3 миллионов рублей очень много укладывается разных вариантов из более-менее проверенных, да, начиная там от Джелиона, заканчивая всякими Юниесами у Чингана и так далее. Выбор очень большой и в плане дизайна, и в плане технологичных каких-то особенностей и так далее. Я бы посоветовал посмотреть вот именно кроссовер, желательно с подключаемым полным приводом, с широким опционалом, потому что зимы бывают разные, и я сам уже перешел на более высокую платформу, потому что задолбался вытаскивать автомобиль из колеи особенно. Что же касается вот производителя, есть ряд марок, которые себя неплохо зарекомендовали на рынке. Это Great Wall-овские марки, там у них много ответвлений. В плане именно вот там обращений по каким-то вещам. Это вот то, что мы часто обсуждаем, там те же Джили и Чинганы. Вот я для себя как бы выделил. И пока что они для меня более интересны. Но есть продукты и другие в более там бюджетном сегменте, которые тоже себя очень неплохо показали. И они даже большего размера, интересного опционала. Так что тут надо просто посмотреть, покататься самой. И тогда сделать выводы. Раз вы не понимаете ничего в технических особенностях, я бы смотрел все-таки уже продаваемые платформы, которые продаются хотя бы 2-3 года плюс. Соответственно, у них есть какая-то еще уверенность. Ну и опять же обращал бы внимание, сколько идет гарантийная поддержка. Если вы берете на 5-7 лет, ну, сорян, те марки, которые дают вам 2-3 года гарантии, уже не помогут. Это уже как бы придется остаток за свой счет, либо продлевать гарантийку за деньги.
4: Хорошо, спасибо вам большое.
2: Вам спасибо, удачи, благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
5: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг». И в «Новый детейлинг» на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
6: Навигатор. Вечернее шоу на радио «Пилот».
7: Добрый вечер всем, кто остановил свой выбор на 104.10. В Екатеринбурге 18:42, а с вами вечерний навигатор.
8: Ребята, уже завтра, 24 июля, с 7 до 11 катапульта будет работать в официальном дилерском центре «Черри» и «Теннет» «Июль» на Металлургов 65. Разумеется, можно заглянуть к ним лично, а можно смотреть за всем происходящим при помощи видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Наши машины».
9: США в последнее время набирает популярность экстремальный нудлинг. Что такое нудлинг? Это рыбалка голыми руками. На самом деле рыбалка в первую очередь на сома. Не смотрите на меня так. Правильно говорить сома. Я узнала это буквально 5 минут назад.
8: Я предпочитаю говорить на сомика. Чтобы никаких вопросов не было.
9: Ну, в общем, рыболов используют в этой рыбалке, в этом нудлинге, собственное тело в качестве приманки. И экстремальный способ сейчас вот стал таким, что нудлинг...
2: Это же этот... Я без трусов, сом без зубов. Это война двух разных миров.
9: Это песня про нудлинг, да. Нудлер, ну, нет, не совсем. Ногу опускает нудлер в подводную нору, и самец сома, охраняющий икру, мгновенно атакует, и можно после этого вот его легко оттуда выудить.
8: А вот ногу уже не спасти.
9: По словам профессионального нудлера, есть, его зовут Винни Возник. Да, среди его клиентов часто бывают те, которые вообще удочку в руках никогда не держали. Девичник, например, у него проводили на рыбалке. И говорят, что ну, за рыб можно не переживать, популяция сомов пока достаточно неплохая. А вот сами нудлеры, они рискуют, потому что там помимо сомов могут еще водиться.
2: Хватит, мне наплевать, насколько это правильное ударение. Остановись, пожалуйста.
8: Ну, вспоминается этот старый анекдот, когда... Рыбаки нашли русалку, а на утро выяснилось, что это сом, и всем было очень стыдно.
7: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
10: Продолжайте движение. Пилот FM.
11: Реклама.
12: Айвазовский? Подлинник?
13: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
12: Шедеврально.
13: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
15: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
16: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
15: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
16: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
17: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
18: Встречайте новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «Сом». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Дрыгин Константин Дмитриевич». ОГРН 5 304 662 533 101 2026 год.
19: Средств.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: В Монетке качество на высоте. Сыр легкий 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
4: Рассрочка 0%. До 2028 года.
5: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
6: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leta.ru.
7: Категория 18+.
8: Артём, давай купим машину.
9: Какую машину? Стиральную?
8: Нет, импортную.
9: Китайскую, что ли?
8: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
9: Да где ты ее сейчас найдешь?
8: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
10: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10 в ожидании свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом заметил, что в условиях, когда Киев далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, Москва продолжает спецоперацию, где фиксируется положительная для нас динамика, цитирует Пескова агентство ТАСС. Комментируя переговоры главы МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио, Песков сказал, что не предавался бы излишнему оптимизму. На переговорах с Лавровым, напомню, Марк Рубио заявил, что предложения Анкориджа провалились из-за несогласия Украины, и Вашингтону нужно придумать новый план. Цены на эталонную марку нефти Brent сегодня подскочили на 5% и на пике превысили отметку $99 за баррель. Котировки вернулись на уровни, на которых были в мае этого года, пишет РБК. Нефть дорожает на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Ночью йеменская группировка хуситов ударила по двум нефтяным танкерам Саудовской Аравии. Суда нарушали запрет на морское судоходство, заявили хуситы, пишет Коммерсант. Аналитики говорят, что в ближайшее время цены на нефть останутся высокими. За полгода свердловские автомобилисты нарушили правила на ЖД-переездах более 400 раз, рассказали в пресс-службе Свердловской магистрали. Зафиксировано 418 случаев, на 75 больше, чем в тот же период прошлого года. Основными причинами аварий на путях остаются выезд на рельсы под закрывающийся шлагбаум или на запрещающий сигнал светофора, попытки водителей проехать перед близко идущим составом, а также пересечение путей вне переезда. Железнодорожники призывают водителей соблюдать ПДД на переездах, помнить о том, что у поезда преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта, пишет «Комсомольская правда». Депутаты Думы Невьянска приняли отставку главы города Александра Берчука. Об этом сообщил парламентарий Свердловского заксобрания Алексей Свалов. В Невьянске в четверг прошло внеочередное заседание Думы. На повестке был один вопрос о прекращении полномочий главы Невьянского муниципального округа досрочно, пишет «Комсомольская правда». Напомню, что это не первые кадровые перестановки за последние дни. Так, 20 июля в отставку отправили главу Первоуральска Игоря Копца. Решение принял губернатор Паслер, напоминает агентство. После затяжного периода дождей в Свердловской области идет аномальная жара. С 26 по 28 июля над регионом установится мощный гребень высокого давления. Это означает, что будет сухо, солнечно и очень жарко. До плюс 36 днем, сообщили в Уралгидромете. Осадков в эти дни не ожидается. Сегодня и завтра по области локальные грозы и небольшие дожди, в основном на севере и в горной части области. В субботу, 25 июля, кратковременные осадки вероятны на юге региона, пишет «Новый день». По предварительным прогнозам погодных сайтов, в начале августа будет тепло, около плюс 20 градусов днем, и так до 20-х чисел. Но это предварительный прогноз. Официальный доллар 78,48, евро 89,60.
5: Информация на правах рекламы.
6: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
7: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
6: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
7: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
8: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Узнайте правду, цветоводы, на радиопилот, прогноз погоды.
10: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41, район Вторчермет.
11: Что сегодня, что завтра, будем мокнуть, но по разным причинам. Завтра будет не так жарко, зато снова небольшие осадки. Вероятность легкого дождика есть в период с 14 до 20 часов. Температура воздуха обещается пониже, от 18 до 26 градусов выше 0. Ветер подует преимущественно западный, его скорость 2 метра в секунду.
12: А дождик легкий, потому что он на сушки.
10: Да, да, все, что-то хорош с массой.
13: Пилот FM.
14: Реклама.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: В Екатеринбурге 3 минуты 8, а с вами в эфире вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО СЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
2: На календаре 23 июля. Сегодня отмечается день жмурок с ярким светом.
3: Ой,
2: жмурки, чё? Как правильно играть? Вообще завязывайте одному глаза, а тот остальных, да, тот остальных по очереди ловит, угадывает, кого поймал. А со светом история другая. Нужно прикрыть глаза и посмотреть сквозь щелочки на свет, на солнце прямо, да? И, говорят, можно увидеть много интересного, например, фей и других мифических персонажей.
0: Еще бы. Первое правило игры. Сжигаем роговицу.
3: Иначе не будет эффекта. Не будет фей.
0: Иначе магия не получится.
2: Еще отмечается День дачника. Ребята, я вот никогда этим заниматься, скорее всего, не буду, но все мои друзья дачники.
0: Смотри, никто не планирует.
2: Ну, может
3: все
2: быть, да.
3: Все начинается просто с небольшой рассады на окне.
2: Но вот эти ребята, мои друзья, которые мне кабачки там привозят, да, картошечки, помидорчиков.
3: Так, так,
2: вот
3: делайте
2: привычки вот
3: погромче. Что с ними?
2: Ну, это прекрасно. Спасибо всем большое. Да, обожаю. Просто невероятно.
0: Ты не понимаешь, ты понимаешь, этот момент, когда ты переходишь в это состояние не отслеживаться, тебе будет казаться, что я молодая, классная, тусуюсь, бам, ты открываешь глаза. А ты в 4 утра в автобусе едешь на участок.
3: С торфяными горшочками.
2: Еще празднуется Всемирный день китов и дельфинов. Экологи таким образом привлекают тут внимание к проблемам этих морских млекопитающих.
0: А как же кашалоты? Подождите, ну вот знаете, давайте так разберемся. Постоянно я их не трогаю, во-первых. А во-вторых, а вот моими проблемами будут киты обеспокоены и дельфины в случае
3: чего? На грани вымирания?
0: Слушайте, ну вы на меня посмотрите, я едва прихожу сюда вообще.
2: Еще празднуется день мятного напитка, в том числе, конечно же, мохито, который, между прочим, входит в топ-10 самых популярных коктейлей в мире.
0: Фигня.
3: Пусть выходит оттуда уже.
2: Надоел он всем уже, да. Международный день бла-бла-бла еще сегодня празднуется в честь болтунов вот этих. Вот, мне кажется, у каждого есть такой знакомый, которому лишь бы языком помолоть.
0: Ни одного такого не знаю. Никогда не встречал.
2: И отмечается день кондитерской посыпки. Той самой, которая все делает симпатичнее и более продаваемо.
0: Та самая, которую ешь и думаешь, зачем вы эту вот твердую фигню насыпали сверху? Хрустит.
2: Не всегда съедобная, действительно.
3: Это зуб или это она еще?
0: Ладно, поздравляем всех причастных с праздниками. Поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Стоит объездная от Московской до Серафимы Дерябиной. На Космонавтов затор от Старых Большевиков до Бакинских Комиссаров. Пробка на Шевской от Совхозной до проспекта Космонавтов. На Сибирском тракте толчья от Буторина до Базового переулка. И на Амундсена нужно терпеть от Академика Бардина до объездной.
2: А есть что добавить? Тогда добавляйте, конечно. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
4: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радио Пилот.
5: Реклама.

0: Старт продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
4: Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
5: Организатор акции ЗАО «Аксонобельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Точность цвета. Широта палитры. Легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурилла в

0: России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Да. Не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
6: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
7: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
6: Лос-Маркет.
5: Гарантия не на словах, а на деле.
7: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.

0: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит». От девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
1: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graphit-etb.ru.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 340.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «Уникум Импорт». «Уникум» – автомобили с пробегом на автомагистральной 45.
1: Доброго вечера всем диванным музыковедам Екатеринбурга, столица Урала. 15 минут восьмого, а с вами навигатор, который сейчас узнает, что там у нас с эстрадой российской услужа... «Чмокни песню»!
0: Лучший анонс за все время. На связи с нами Дарья, толком не успели познакомиться, за 30 секунд до выхода в эфир позвонила. А, привет, Даш, ты нас слышишь?
2: Привет.
3: Привет.
0: Скажи, где ты находишься? По ощущению, это склад без мебели.
4: Я в Екатеринбурге.
0: А в каком месте конкретно? Потому что звучит, как будто там нет ничего, кроме стен.
1: Акустика очень вот эта вот голая.
0: Гуляет звук.
4: А так, лучше?
0: Да нет, в принципе-то нормально, просто хотим понять, где ты находишься, в каком помещении. Это уборная? Ты прячешься от кого-то?
4: Нет, я на радиоэфире в прямом первый раз.
1: Как это все?
4: Поучаствовать в конкурсе.
0: Это мы поняли, мы же просто хотели узнать, в каком конкретно сейчас месте ты находишься, потому что эхо такое, чтобы представить тебя, в какой обстановке ты сейчас, что тебя окружает.
1: Что на тебе надето.
3: Ну пусть хранит свои секреты человек, что вы в самом деле.
0: Ладно.
1: Я хочу, чтобы...
4: Я смотрю на солнышко после дождя, у нас такой ливень был.
1: Так у всех.
4: Слышу ваши голоса вживую.
0: Я думал, ты сейчас скажешь, и захотелось написать вот эти строки.
1: Я так скажу, 2026 год, все еще есть небольшая вероятность, что мы нейронка.
4: Мне, конечно, бы ваши микрофоны, наверное, было бы посексуальнее.
0: Ты же можешь еще на самом деле посмотреть, у нас есть онлайн-видеотрансляция, мы сейчас такие пунцовые там. Ну, в общем, давай поиграем.
1: Какие?
0: Ты знаешь этот цвет? У нас для тебя есть музыкальное задание. Ты вообще раньше слышал у нас конкурс «Чмокни песню» или стоит рассказать?
4: Нет, расскажите.
0: У нас для тебя небольшой фрагментик из трека Миши Марвина под названием «Как тебе живется». Правда, одно слово в фрагменте мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Вот таким вот. Все примерно поняла, да? Вот это словечко нам не нужно от тебя, собственно, выяснить. Скажешь правильно, тогда подарок будет твоим. Готова расчмокивать?
4: Да, я столько песен наизусть знаю.
0: Ну давай, полетели.
4: Все, полетели.

0: кафе.
1: Ну что, Дарья, вот эта песня в твоем топе есть?
2: Честно? Нет.
3: Ага. А я вот думаю, вот он так поет, что это вот за новая фишка с вокалистами с анемией?
4: Это не спеша.
5: Умирает под конец, да.
1: Нужно немножко там травматизма. Мы можем повторить задание текстом для тебя, Дарья, в этом есть необходимость?
2: Давайте.
1: Хорошо, слушай внимательно.
5: Осторожно, робко, не дыша, нежно прикоснусь к твоей... Пусть плывут минуты не спеша по ночной таинственной Москве.
3: Я только что придумал рифму. Цензурно, если что. Потому что там встает одно словечко.
1: Так, так, так.
2: Вы меня запикаете, я не буду.
3: Это прямой эфир.
1: Какое слово ты предположила?
2: Душе.
1: Душе. А больше версий нет? Все более прозаично.
3: Да.
1: Вот это правильно, действительно. Поздравляем с заслуженной победой. Ну вот оно и свершилось. Mm-hmm. Оставайся на связи, Дарья. За эфиром с тобой обсудим подарочек.
2: Спасибо,
1: расскажем, как сможешь.
2: Приятно,
1: да, пожалуйста. А можно словечко вставить? Понимаешь, оставайся на связи пока. А сейчас нам нужно от тебя услышать громкий крик вот такой вот.
3: Офигенно!
1: 3-4.
2: Офигенно!
0: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: 24 июля с 7 до 11. Катапульта в автосалоне «Июль» на Металлургов 65. Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatgentleman.ru.
3: Уральский кофейный фестиваль.
4: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
3: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А. 0+.
5: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в автобан Березовский.
5: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.
3: О,

0: 96.
1: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
2: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
3: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
4: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
5: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Имейте уважение, продолжайте движение. Навигатор на пилоте. Навигатор на пилоте.
7: Добрый вечер всем, кто находится в движении или хотя бы пытается это делать. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилер «Джили» на эскадронной 41. Район Вторчермет. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, ничего страшного, на дорогах 4 балла. Но где-то все же придется постоять. Например, на объездной от Московской до Серафимы Дерябиной. На космонавтов тоже ситуация не лучше, от совхозной до бакинских комиссаров. Продолжается простаивание на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и Проезжей от Барьерной до Укромного переулка. На Шевской застряли от Совхозной до проспекта Космонавтов. Плотно достаточно на Амундсена от Академика Бардина до Объездной. И на Вильгельма Дегенина придется потерпеть от Академика Сахарова до Краснолесья. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
8: Информация на правах рекламы.
9: В мире, где цены постоянно растут, где хорошие предложения исчезают за секунды, есть место, где все стабильно. Lucky Motors. Только сейчас новый Geely City-Ray от 2 299 тысяч рублей. Lucky Motors Geely. Эскадронная 41. 228-26-26.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургах.
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто летит по Екатеринбургу вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора выяснить, что там творится в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
3: Вот японцы выпустили робота, как будто бы из мультиков Миядзаки. Называется Cuttlefish. Вообще, большинство домашних роботов пока трудно назвать приятными соседями. Они там гремят, дребезжат, жужжат, а жесткий пластиковый корпус сразу напоминает, что перед человеком всего лишь очередное устройство. Ну вот японские исследователи решили отойти от привычной схемы и сделать мягкого робота, который медленно парит по комнате и больше похож на сказочное
2: Чёртовы
3: существо.
2: Чёртовы вейперы!
3: Прототип получил название Cuttlefish. Над ним работала команда из нескольких человек и научных организаций. В качестве источника вдохновения разработчики выбрали не промышленные машины, а персонажи анимации. В частности, фею Динь-Динь, которая в него жестко разбабахала. Или, может быть, сравнить с персонажем Мью из покемонов. По форме напоминает маленького белого кита. Робот не ездит по полу и не держится в воздухе на шумных винтах. Его корпус заполнен газом легче воздуха, а небольшие плавники помогают двигаться вперед, поворачивать и менять высоту. В результате аппарат не летит в привычном смысле, а спокойно плывет по комнате. Мягкая конструкция нужна не только ради необычной внешности. У обычного дрона быстро вращающиеся лопасти, которые могут задеть человека или предмет, а жесткий корпус так становится проблемой при столкновении. А вот у Cuttlefish нет открытых винтов, острых краев и деталей, между которыми можно прищемить пальчики. Небольшой вес дополнительно снижает риск травмы, даже если робот случайно коснется человека, удар кажется слабым. Благодаря этому аппарат может находиться рядом с людьми без защитной клетки, отдельной зоны полета или других ограничений. В демонстрационном ролике робот выполняет несколько простых задач. Он будет владельца, напоминает о делах, остается рядом во время учебы, двигается под музыку и развлекает короткими маневрами. Разработчики не собираются заменять им смартфон или умную колонку. Скорее, робот должен стать чем-то вроде подвижного домашнего компаньона, который находится рядом и реагирует на происходящее. В отличие от голосового помощника, спрятанного внутри телефона, Cuttlefish занимает место в комнате. Он может подлететь ближе, отступить, зависнуть рядом или начать двигаться активнее. Такие движения передают настроение без лица, глаз и сложной мимики. Именно поэтому авторы отказались сделать робота похожим на человека, потому что почти реалистичные лица часто вызывают у людей ту самую зловещую долину и ее эффект. Чем ближе машина к человеческой внешности, тем заметнее становятся малейшие ошибки в движении глаз, губ или головы.
2: Меня единственное, что заинтересовало, это модель с китом парящим, но мне к нему нужно еще маленького старичка с гарпуном, который будет бегать и кричать: «Наполни себя яростью и злостью, когда ты видишь белого кита!»
4: А вы представьте, вы забыли вообще, что у вас эта волына есть дома, плавает, вы так краем глаза увидели, что что-то подплывает к вам, вас Кондратий обнимает.
2: Это по-любому весь день будет, когда ты слышишь, что ты делаешь папара... Да твою мать!
3: А он начинает танцевать. Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь навигатором.
5: Информация на правах рекламы.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Зумеры просто помешаны на ретро-гаджетах. Продажи этих ретро-гаджетов выросли в России в разы. Главные покупатели – зумеры. Это по данным Авито. Продажи плееров подскочили на 62%, полароид на 79%. Ну, в общем, все это вот ребята 18-24 года приобретают ретро-технику, и это воспринимается ими не как расходы, а как инвестиции в личную коллекцию. Что этими вещами легко оперировать. Быстро можно найти комьюнити свое, да, те, кто увлекаются. Ну, же как раньше, вот ты марки собираешь, ты ходишь в кружок филателистов, вкладыши. Вот это вот тоже такая ниточка между временем стабильности, понятные категории, которые там, ну, типа вот, и контролируешь раньше, да, вот такая ретро-ностальгия, и современностью, где много информации, ишки, дроны.
4: Ну,
3: там,
4: учитывая, например, что многие аудиолейблы, особенно зарубежные, стали блочить свои треки у нас здесь, в России, остается только кассеты слушать.
3: Кассеты,
4: диски.
3: А эти, а пластинки как-то круто
5: пластинки, кстати,
3: на виниле.
4: Я на днях, кстати, видел подростков в районе УГМК арены с магнитолой и аудиокассеты. Они слушали этот Six Seven.
2: Мне кажется, это были переодетые ребята. Вообще, если честно. Но я, что, у меня где-то валяются даже еще старые смартфоны. У кого-то пейджеры.
3: Да, у меня вот есть полароид, и мы на дне рождения дочери, они просто как для них это аттракцион буквально. Как это все проявляется реально. Не где-то там в рилсе.
5: Распечатывается.
4: Я на выходных дома был, и я нашел дискету там подписанную.
2: Я, знаете, еще себя поймал на мысли. Вот это вот у молодежи, вот это вот эти, вот мы там будем это, вот это коллекционировать, за старые. Им просто секс не показывали еще.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В «Автобан Импорт» на Бабушкина. Поехали.
9: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт».

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
7: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
8: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
9: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
8: Высокие потолки до 3 метров.
9: Система очистки воздуха и воды.
8: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш» первый.
10: У специализированных застройщиков УГМК «Космонавт» 108. Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто оставляет позади трудовую часть этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире «Сматывающие удочки». Только до завтра, конечно же, «Вечерний навигатор».
1: Но напоследок любопытный факт. Оказывается, существует такой термин «грибной менеджмент».
2: Так.
1: Способ управления сотрудниками путем назначения им конкретных задач, но не объясняя, зачем их нужно выполнять.
0: А по-другому бывает?
2: Это подло.
1: Бывает по-другому. Название вообще по аналогии с упрощенным представлением о выращивании грибов произошло. То есть их держат в темноте и кормят всякой ерундой, и вот растут как на дрожжах.
0: Я недавно видел анимацию, типа вот эту, с моралью, где чувак бесконечно работал в фирме, где он распрямлял листы бумаги, а потом приходил другой и забирал, и спустя там сколько-то лет он за ним последовал, увидел, что он их несет, чтобы в шредер их вот это просто зафигачить, порвать.
1: Да, грибной менеджмент — это шляпа.
0: Ой, ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите «Навигатор» на радио «Пилот».
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
1: Еще услышимся, ребята. С вами был «Навигатор».

0: Добрый вечер всем, кто желает оставаться актуальным в этом обществе. На радио «Пилот» настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Громкая сирена напугала сегодня вечером жителей Академического района Екатеринбурга. Горожане стали массово делиться видео, на которых слышно тревогу. Но беспокоиться не о чем. Сирена сработала из-за поломки, которая случилась после сильного дождя, рассказали порталу Е1 в диспетчерской службе и в мэрии Екатеринбурга. Напомню, на город примерно в 5 вечера обрушился кратковременный тропический ливень. Многие улицы оказались под водой. Возле Дворца молодежи вода залила рельсы и даже вставали трамваи, пешеходы. Е1. На Эльмаше в Екатеринбурге готовят к расселению 17 старых жилых домов. Землю включили в программу комплексного развития территории КРТ и уже продали участок на торгах за 51 миллион рублей, в 94 раза выше начальной стоимости. Право на его освоение получила компания «Практика». Это район улиц Бабушкина, Карепина и Стачек, рассказали порталу Е1 в пресс-службе застройщика. Часть домов расселят уже этой осенью. Снос запланирован на 2029 и 31 годы. В квартале построят ЖК, детский сад, паркинг, почти на 700 автомобилей на месте дома на Бабушкина 13. Сама стройка будет идти с 2034 по 38 годы. МЧС России запретила парковать под железнодорожными мостами и эстакадами взрывоопасные объекты, в том числе электромобили, газобаллонные автомобили и грузовики. Правила начали действовать еще с 10 июля, сообщила пресс-служба ведомства. Также МЧС установила требования к пределу огнестойкости опор и пролетных строений мостов и эстакад. Запрет призван повысить уровень защиты жизни и здоровья граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры, пишет «Москва-24». Турпоток россиян в Северную Осетию за год вырос на 80%. Об этом сообщил телеграм-канал «Шот». С января по июль республику посетили почти 253 тысячи человек. В тот же период в прошлом году показатель был менее 143 тысяч. Одним из самых популярных мест у гостей региона остается горный комплекс Цеи. Зимой сюда приезжают лыжники, летом альпинисты. Также туристы ездят на Мидограбинское озеро, где хип-хоп-дуэт Мияги и Эндшпиль сняли клип на трек «Силуэт». Дополнительную популярность этому месту принесла роскошная свадьба блогера Иды Галич. Также в республику едут ради местной природы и осетинских пирогов. В зоопарке Екатеринбурга привезут жениха для тяньшанской бурой медведицы Алмы. Он приедет из Душанбе, рассказала на пресс-конференции в агентстве ТАСС директора зоопарка Светлана Прилепина. Невесте сейчас 2,5 года. Она приехала в Екатеринбург прошлым летом. Также в зоопарке ждут свою пару некоторые виды кошачьих, но какие именно, пока секрет. Также директор зоопарка рассказала, что в этом году значительно пополнилась коллекция животных. Среди новичков самка капибары, белоплечие орланы, рыси, выдра, а еще появились 44 детеныша. Официальный доллар 78,48, евро 89,60.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Регинас».
1: В эту пятницу, друзья, нужно вновь готовиться к дождю. Благо, обещают совсем небольшой, но попасть под него можно в промежуток с 2 часов дня до 8 вечера.
2: Не пропустите.
1: Ветер все еще слабый, 2 метра в секунду ожидается с запада. Температуру обещают немного пониже сегодняшней. Днем до +26, утром +18, вечером +23.
0: Я вот, знаете, очень не люблю, когда на улице жара, ты вспотел и попал под легкий дождик. Потому что потом такое ощущение, как будто ты покрылся каким-то ровным соляным слоем. Ты уже видишь, как олень выходит из леса полизать тебя.
3: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерских центрах «Хавейл Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: О, только не китаец.
6: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
10: 469 лошадей.
6: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: Реклама. Помогите! Тону!
1: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
2: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
6: Рассрочка 0%. До 2028 года.
7: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.

Старт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Ярмарки. Твое греческое настроение.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
5: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
6: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на металлургов 65.
7: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
8: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graphit-etb.ru.
9: Фитнес-час на радио «Пилот».

0: рекламу.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
5: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
4: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
5: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
6: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
7: Одрил Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
9: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
8: Это не ремонт, а отдых какой-то.
9: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидки действуют до 31 июля этого года.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия «Банк России» номер 2879.
3: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
4: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
3: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
4: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
3: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
5: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
6: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
5: Высокие потолки до 3 метров.
6: Система очистки воздуха и воды.
5: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш» первый.
7: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт» 108. Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай. Привет, салют.
9: Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Светлана.
1: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
2: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
1: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
2: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
3: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
3: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
4: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
3: Высокие потолки до 3 метров.
4: Система очистки воздуха и воды.
3: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш» первый.
5: Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
7: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
6: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mc-parацельс.ру.
7: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург. Большакова 68.
9: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 миллиона 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском-центре Regina на сайте regina.havailpro.ru.
10: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
11: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
0: Вечерний драйв на радио

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
3: Черри, LG, Tenet в Автобан на любой цвет и бюджет.
4: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
3: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
4: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11. А трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
5: Акция до 31 июля.
6: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
7: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
8: Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
9: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это неудача. Это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Новый-дефис-детейл.ру.

0: на радио, первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: been listening to Global Sessions.
1: Follow Paul Rudd on all the socials for more information.
2: В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Саламатсива.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.

0: как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 18 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
6: Детства,

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, ха.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 19 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Салават сва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104.10 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсава.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.